0: Реклама.
1: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
0: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799.

Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.

Радиоканал радиостанции Хит ФМ. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Окружающая среда. Загрязненный воздух наносит ущерб далеко за пределами легких, а последствия могут проявиться спустя десятилетия. К такому выводу пришли американские ученые. Как отмечают специалисты, каждый день миллионы людей вдыхают смесь мелкодисперсных частиц, металлов, аллергенов, продуктов горения и летучих органических соединений. И как показали исследования, вдыхаемые токсины редко задерживаются в дыхательных путях. Они запускают воспаление, влияют на обмен веществ, состояние сердца, сосудов и других органов, а также могут привести к неизлечимым заболеваниям. По словам экспертов, чтобы защитить население от загрязнения воздуха, уже сейчас стоит применять новые системы на основе искусственного интеллекта, которые отслеживают вредные воздействия в реальном времени и тем самым позволяют защитить наше здоровье. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: главного хитового чарта на Радио Хит ФМ. А это топ-3 на прошлой неделе.
1: Третье место.
2: Шакира и Бёрнабой. Дай-дай.
1: Второе место.
2: Темпо Сити. Self-Aware.
1: Первое место.
2: Диджей Годжа, Джейсон Дерула и Мелоди. Мичико.
0: Двигай хиты на сайте hitfm.ru и сам определяй положение любимых звезд. Слушай итоги главного хитового чарта каждую субботу в 6 вечера. Повтор в воскресенье в 12 дня.
3: Реклама.
4: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
5: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома Монте-Карло. Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Радиостанция «Хит-ФМ». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

0: Реклама.
1: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
0: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799.

0: Реклама.
1: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

0: успеваемость ребенка в школе, необходимо создать для него подходящие условия дома. Допустим, бытовой шум не позволяет как следует сконцентрировать внимание, что в итоге приводит к худшим результатам в тестах по математике и чтению. И чтобы школьник не отвлекался, совсем не обязательно выделять ему отдельную комнату. Однако даже небольшой персональный угол, где ребенка не отвлекают, может помочь сосредоточиться. Ну а если отдельной комнаты нет, эксперты предлагают отделить учебную зону ширмой, шторой или стеллажом. Также для снижения шума можно использовать настольные акустические экраны, а письменный стол размещать боком к окну, чтобы ребенок получал достаточно дневного света. Еще один важный фактор – визуальный порядок. Персональные ящики-органайзеры помогают убрать лишние предметы из поля зрения и снизить количество отвлекающих стимулов. Так что, уважаемые родители, берите себе на заметку. С вами была Ирина Баутина обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама.
1: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
3: Капсикам.
2: Маме скрутила шею весной.
3: Капсикам.
2: Плечо поднывает у сына порой.
3: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
2: Капсикам. И боль на удалении.
3: Капсикам. Моя сила в движении.
4: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
6: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома Монте-Карло. Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
7: Премьера СТС.
8: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
9: Ты у меня ствол украл.
8: Молчи давай.
7: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
10: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: Реклама.
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
2: Возрастное ограничение 13+.
3: Дело выгорело.
4: И сам я выгорел. Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
8: Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
9: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
10: Капсикам.
9: Маме скрутила шею весной.
10: Капсикам.
9: Плечо подмывает у сына порой.
10: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
9: Капсикам. И боль на удалении.
10: Капсикам. Моя сила в движении.
11: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
12: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети HVL Pro. HVL H3 – крепкий и надежный. HVL H5 – рамный и просторный. HVL H7 – динамичный и уверенный. HVL H9 – комфортный и статусный. Это HVL Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр HVL Pro.
13: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
14: Премьера СТС.
15: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
16: Ты у меня стул украл.
15: Молчи давай.
14: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
17: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: Хит Ньюс. Открытие.
1: У многих из нас дорога на работу больше напоминает квест, наполненный массой раздражителей, заторов, слишком самоуверенных соседей по потоку, а также регулярных дорожных работ. Встречаясь со всем этим на пути, мы невольно переносим часть негатива на рабочее место, что совсем недавно подтвердило исследование команды ученых из Американского университета Индианы. И это не просто каприз, а настоящий ящик раздражения, который делает нас более конфликтными с коллегами. Но есть и действенный способ борьбы с подобными состояниями. Всего несколько минут прослушивания спокойных инструментальных композиций или ненавязчивой музыки значительно улучшают настроение и снижают желание срываться на всех вокруг. К тому же, это бесплатно. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
4: ООО РБВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
5: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым. Проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в премиум и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
6: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
7: У меня дело выгорело.
8: И сам я выгорел.
9: Это не дело.
10: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
11: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
12: Забудь все, что ты знал. 4×4=6. J6. Новый российский кроссовер Gelant J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. Gelant J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
13: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelantrus.ru.
14: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
15: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
0: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799.

0: Реклама.
1: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

0: поведенческой зависимости. Ведь чаще большинство людей привыкли заедать эмоции сладким, чтобы получить кратковременное удовольствие, при этом отказываясь от полноценного питания. Что же касается популярных диет в соцсетях по детоксикации сахара, которые обещают быстрое улучшение самочувствия и снижение сахара, то медики рекомендуют просто пересмотреть свои привычки и начать вести более здоровый образ жизни. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на HitFM.ru.

0: 7 часов ровно в Москве. Всем доброе утро. Это утреннее шоу «Будите Алиш» на радио Хит-ФМ. Здесь Адамов и Терешкова. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, друзья. Сегодня у нас вторник, 15 сентября. Вот так вот шагаем мы по осени бодрой походкой. Отмечаем параллельно классные праздники. И сегодня прям вот реально есть топ-3 хороших таких праздников, которые мы с тобой обязательно отмечаем. День худеющих – это раз.
0: Угу.
1: Ну, это про нас. Мы все время худеем, даже если не надо. Но состояние это, оно всегда присутствует. Еще, российский день леса. Я обожаю ходить в лес. В общем, мне очень нравится находиться в местности, где много леса.
0: Так.
1: Яркого, красивого, вкусно пахнущего. Вот. Ну и день совпадения снов. Тут у нас с тобой частенько совпадение.
0: Когда у нас совпадали сны?
1: Ну, тебе что-нибудь снилось этой ночью?
0: Нет.
1: Вот и мне.
0: А, вот, ну да, тогда согласен. Чего уж там.
1: Что у нас в этом часе, какой план?
0: Зумеры, значит, отменяют сайты знакомств.
1: Ага.
0: Вот, ну и вышел трейлер. Как вышел? Утек. В сеть утек.
1: Утекло?
0: Утекло, да. Утек трейлер одной легендарнейшей картины. Я думаю, что я смотрел ее, я ее не понял, но я знаю, что все, большинство, точнее, людей будут в восторге от этой новости.
1: А ты трейлер не понял или фильм не понял?
0: Фильм. В свое время я фильм не понял. Вот.
1: Хорошо.
0: А сейчас вышел, продолжение будет, и вот трейлер. Также Двига Лопес будет в этом часе, наша физкульт-минутка и IQ Battle. Это игрушка, в которой мы разыграем прекраснейшие призы от радио Хит-ФМ.
1: Адамов и Терешкова здесь, на месте. Всем доброе утро!

0: утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM.
1: 7.08 в Москве. Всем приветики.
2: Зумеры ходят на свидание сами с собой. Вот так вот. Ого. Молодежь практикует соло-дейтинг.
1: Это когда это вот так вот объяснить,
2: да, когда человек один идет в кафе, музей, на прогулку, чтобы отдохнуть, как они говорят, а хочу отдохнуть от информационного шума. Вот. А некоторые дарят себе цветы, вот все так вот. По их словам, это способ замедлиться и побыть наедине с собой.
1: Это блогеры. Именно это они и делают.
2: Интересный диагноз сейчас был.
1: Да.
2: То есть человек просто... Знаете, я вот устала... просто парню говорит, я устала от всего этого, я, пожалуй, просто побуду одна, вот хочу побыть одна. А, ну понятно, ну ты блогер.
1: Ну, а потом начинаются вот эти цветы из ниоткуда, подарки дорогие.
2: Да, но если нет, но если человек это все снимает на камеру, конечно, тогда блогер. Так можно обзываться так. Ты блогер. Сам блогер.
1: Или...
2: Мама, я блогером назвал.
1: Или это, знаешь, очень крутая такая оправдаловка. Так, ты куда пошел? Я на свидание. С кем? С самим собой.
2: Ты говоришь, я все понимаю, но возраст-то уже не тот. Пора...
1: Давай уж признайся.
2: Половинку завести.
1: Ты просто будешь сидеть дома и смотреть телек. Это не свидание.
2: Не, я бы здесь поспорил. Вот смотри, я прихожу иногда домой, сажусь, включаю, образно говоря, приставку, да, там какой-нибудь Red Dead Redemption, начинаю играть. Я персонаж, конь. Что мне еще надо? Я на ранчо. Да, я дома, но я на ранчо.
1: А представь, сколько дел вообще можно делать самим собой?
2: Там, в игре.
1: Да, но нет... Я имею в виду в жизни. Ну, когда ты будешь рассказывать, чем ты занимался. Мы сходили в ванну.
2: Ты говоришь, а что у тебя с настроением? Я поругался с кем? Сам с собой.
0: Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдачу кредита без объяснения причин.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
6: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
7: Препарат «Ньюрексан» помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием «Ньюрексан» по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. «Ньюрексан» – выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
9: Да никаких.
8: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
9: Перевожу.
8: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
10: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
8: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
11: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
12: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Honchi HS3 и Honchi HS5 от 3 199 000 рублей. Специальные осенние условия кредитования от ПАО «Совкомбанк». Получите персональное предложение у официальных дилеров Honchi.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты слэш автокредиты» на сайте банка «Совкомбанк.ру». Подробности и наличие уточняйте у официальных дилеров Honchi. Цена указана для модели Honchi HS3 в комплектации «Комфорт» 2025 года. Не является офертой.
15: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
16: В этом весь ты.
15: И в этом весь ты. Т-банк.
17: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
18: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
19: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре?
18: Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
14: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
9: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
19: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: Двигай Лопес. Двигай Лопес. Прорабатывай мышцы, прокачивай тонус хитом.
1: 7 часов 16 минут в Москве, вы говорите физкульт, мы говорим, что вы себе позволяете, продолжайте.
2: Здравствуйте, мы говорим вам, дорогие любители спортсмены, и у нас сегодня упражнение, в котором будут очень сильно гореть ваши ягодицы, называется качели. Возьмите гирю двумя руками оптимального веса, вот я, например, недавно 8 килограммов взяла. Потом 10, потом 12.
1: Ну, в общем, это возьмите... только еды.
2: Да. С собой, рядом с гирей. Возьмите, да, такую гирьку, чтобы она была тяжеленькой для вас. Далее, в глубоком приседе делаем сильный мах вперед. Тут же встаем и гирю выбрасываем вверх. Но в смысле, не выбрасываем, не отпускаем, мы ее держим. Мы ее пытаемся удержать, чтобы она никуда не улетела. И вот это движение повторяется, повторяется, повторяется.
1: Я бы хотел сразу зайти с предосторожностями. Ни в коем случае не делайте это упражнение, если вы пользуетесь кремом для рук. Раз.
2: Да.
1: Второй момент. Если вы в офисе, и там панорамные окна. Два. Третий. Если перед вами человек, который должен вам денег.
2: Три. Тут тоже, да, опасность.
1: Перед автомобилями не надо это делать. Остальные просто разойдутся сами. Вот.
2: Почему горят ягодки? Потому что как раз вы это упражнение делаете в приседе. Нужно прям приседать ягодицами назад, чтобы как следует потом ощутить эффект.
1: Не, ну выглядит, конечно, эффектно, но и одновременно страшно, я тебе хочу сказать.
2: Но есть момент.
1: Присоединитесь к просмотру этого хоррора спортивного вот до нас в группе Hit FM ВКонтакте, либо в группе в Макси Hit FM. Зарядка начинается.

0: Реклама.
1: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58-88-88.

0: известный факт. Если хочешь, чтобы девушка улыбнулась, дай ей кусочек шоколадки, плиточку шоколадки. И тогда сразу станет у нее прекрасное настроение.
1: А что происходит, Терешкова? Скажи, пожалуйста, почему сегодня все про еду?
0: Нет,
1: почему
0: нет,
1: у тебя
0: нет,
1: вся нет. радость через желудок?
0: А вот у меня так. А на самом деле мир поменялся. У женщины сейчас только через желудок все
1: так идет. Я уже давно говорю, что мир поменялся, и теперь путь к сердцу женщины лежит через желудок.
0: Ну и второй путь, если вдруг у вас рядом не оказалось шоколадки, можно просто включить радио Хит FM, утреннее шоу «Будете Айлиш», и тут тоже реакция мгновенная, положительная.
1: Ну, как минимум, можно выиграть для нее призы прекрасные.
0: Да.
1: Один из них сейчас как раз и разыграем в игре IQ Battle. Так что звоните к нам в студию, будем играть. Звездочка 107.4. Это номер прямого эфира. Звездочка 107.4. Короткий номер для звонков с мобильных телефонов. Звонки абсолютно бесплатные. Вот. Ждем. Играем с первым и со вторым дозвонившимися. Удачи.

0: Москве это утреннее шоу «Будете Алиш» на радио Хит FM. Давайте играть.
1: Прямо сейчас будем играть в IQ Battle. У нас на связи город Набережные Челны. Там живет Артур. Артур, привет. Артур.
2: Да-да, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Ты куда делся?
1: Скажи, пожалуйста, вот ты из какой категории людей, которые любят, знаешь, так, строгий стиль одежды, то есть черный, такой вот, знаешь, сдержанный? Или ты вот из тех, кто любит яркие цвета, вот как Терешкова, например, салатовая шапка, вырви глаз, вот такого плана?
2: Честно говоря, даже уже и не помню, в каких годах мне приходилось носить костюмы, что-то такое строгое черное.
0: Поэтому
2: нет,
0: в военном лагере.
1: Я думал, сейчас скажешь. Я, честно говоря, уже не помню, когда я последний раз, в каком году я носил одежду в целом.
0: Артур, а тебе нравится, когда тебя называют Артурио?
2: Слушайте, впервые как будто бы слышу такое.
0: Ну, а нравится?
2: Ну, почему бы нет?
1: Есть ощущение, что просто на человека два других человека напали и не знаю, что спросить.
0: Ладно, Алиночка,
1: так, Алин,
0: у нас здесь
1: Алина
0: тоже.
1: Из Ульяновска. Алин, привет.
0: Привет.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Алин, скажи, пожалуйста, вот если ты, грубо говоря, собираешься в такую компанию девчат, что вы будете делать?
3: Пить чай, общаться, гулять, танцевать.
1: Это все в одной квартире только. Гулять, танцевать,
3: да,
1: пить чай.
0: Слушай,
1: а пойдемте прогуляемся в гостиную.
0: Уверена, там программа интересная. Правда же, Алин? Просто нельзя озвучивать.
3: Конечно.
1: Так, хорошо, давайте играть.
0: Давайте играть. Правила игры. Каждому из вас, дорогие участники, по очереди мы зададим вопрос. Ваша задача за 30 секунд придумать и озвучить максимальное количество версий ответа. Делимся.
1: Давайте Эль Классико. Мальчики против девочек.
0: Давайте.
1: Артурио. Я тебя буду так называть, раз тебе нравится. Ну вот.
2: Отлично.
0: Вот.
1: Ты почему совсем соглашаешься?
0: Ну, классный.
1: Ладно, шучу. Артур, смотри. Что бывает черного цвета? Поехали.
2: Черного цвета бывает земля, нефть, краска, волосы, асфальт.
1: Быстрей.
2: Черная туча, черный волк, черная
1: машина,
2: черные колеса, да, черная
1: экран.
2: Дорога, черное окно. Черная ткань, да, черное пальто, черная куртка, черные ботинки,
1: душонка.
0: Ногти.
2: Черная душа у человека, да, возможно. Черные
1: усы.
2: Черный лес. Черные усы, черная борода, черные волосы.
0: Ягода.
2: И черный человек.
1: Трули.
0: Ой. Это ж трули.
1: Да, трули.
0: Ой, черный. Ну столько всего, конечно, вы вспомнили.
1: Говорит, не помню, когда строгое что-то было. Вот, смотри, на 23 ответа наговорил.
0: Очень хорошо.
1: Молодец,
0: Артур,
1: классный результат.
0: Прям, да, достаточно бодро поиграл. Алин, теперь мы не должны проиграть с тобой. И вот наш вопрос. Что можно делать только вдвоем? Поехали.
3: Танцевать, пить чай, ходить, гулять. Смотреть телевизор, спать, так, убирать квартиру, помыть посуду, мыть полы, делать уколы, дергать траву, копать, сажать, поливать, ездить в машине.
0: Играть в волейбол.
3: Так, играть в волейбол, играть в баскетбол.
0: Играть в теннис.
3: Играть в прятки, теннис. Смотреть, читать, писать, целоваться.
1: Мне очень понравилось, что Алина перечислила все, что можно делать одному.
0: Или
1: писать, читать. В теннис играть нельзя,
0: какой
1: да.
0: Какой вопрос, такой ответ.
1: Интересно у вас.
0: У нас нет ограничений.
1: Если быть до конца честным, то у вас только 3 ответа. Если быть все, что наговорили, то 20 всего.
0: Ну и как же быть?
1: Как же быть, победа?
0: Неужели вы нашу команду бросите?
1: Ладно, хорошо, боевая ничья пусть будет.
0: Ура!
1: Уговорила.
0: Честная ничья.
1: Да, конечно. Артур, только из-за того, что у вас имена на А начинаются. Артур, Алина, вы получаете от нас спойлер, настольную игру. Собирайте друзей, играйте, ну и хорошего вам настроения.
0: Спасибо всем.
4: На радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите «Рингалин». «Рингалин» – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
6: И сухой, и влажный кашель с «Рингалином» нам не страшен.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе «Монарх» растворимый в ассортименте 190-210 граммов. 639 рублей с 10 по 16 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
10: В ленте.
11: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
12: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
13: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
15: ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акции действуют с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business. 0+.
16: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
17: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-577-9-9-9-9.

0: радио Хит FM.
1: 7.46 в Москве. Всем доброе утро.
2: Ребятки, ребятушки. Ой, не могу. Быстрее. Хочется рассказать вам эту новость.
1: Давай.
2: В сеть утек первый трейлер сиквела «Однажды в Голливуде». Вот так вот возвращается история. Сик, что такое сиквел, кстати? Сиквел — это, ладно, рассказываю. Сиквел — это когда идет рассказ об одном из героев. То есть берется общая картина. Допустим, там Гарри Поттер, вытащили рыжего и про него целый фильм сняли. Это сиквел.
1: А тут про кого?
2: А тут про Брэда Питта. Про того самого героя. Ты так сказал, как будто ты не смотрел «Однажды в Голливуде».
1: Я смотрела, это там, где у них очень сильные наряды.
2: Это все, что ты поняла?
1: Я просто помню эту фотосессию.
2: Ну, в общем, однажды называться будет «Приключения Клиффа Бута». Вот, естественно, Брэд Питт там в главной роли. Папам, вот.
1: И Ди Каприо нет.
2: Я не знаю, в смысле нет Ди Каприо? Как это так?
1: Что за фильм, когда нет Ди Каприо?
2: В «Сватах» даже есть Ди Каприо. Так или иначе появляется.
1: Да.
2: Вот. Действие в картине развернется в 1977 году, спустя несколько лет после событий первой картины. Клифф Бут сменил профессию и становится таким, знаешь, голливудским решалой. Человеком, который помогает звездам и другим влиятельным людям индустрии разбираться с неприятностями. То есть уже сюжет мне очень нравится.
1: Мне нравится, да.
2: Вот. Сценарий к фильму, это самое важное, написал он, Квентин Тарантино.
1: Я думала, Ди Каприо.
2: А режиссером стал Дэвид Финчер. Так что это будет просто супер-пушка.
1: Какая компания хорошая.
2: Это очень классная компания, да.
1: Да.
2: Вот, я вам больше скажу. Премьера назначена, внимание, на 23 декабря.
1: Этого года?
2: Вот, да, зайдите в Messenger Max. Messenger Max, посмотрите, я залил трейлер, тизер, как это, я не знаю, что это, короче, зарисовочку.
1: Да, посмотрите.
2: Очень красивый, кстати, трейлер.

0: Реклама.
1: Говорят, в ЖК «Зеленый» большие окна, панорамные лоджии и больше света в каждой квартире. Застройщик «Атмосфера». Подробности по телефону 20-74-04.
2: ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
4: Новая «Волга» уже в «Автоград». И это твой момент. Современный дизайн, продуманный комфорт, уверенная управляемость. «Волга» делает каждую поездку особенной. В честь открытия выгода до 570 тысяч рублей на новую «Волга». Записывайся на тест-драйв. Стань первым, кто узнает ее характер. Подробности по телефону 8-48-42. 5 семерок единица. Адрес: Тульское шоссе, 14А. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
5: Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
6: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская, 247, телефон 76-32-98.
7: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге 58-88-88.

0: 8 часов ровно в Москве. Всем доброе утро. Здесь Адамов, здесь Терешков, здесь утреннее шоу. Будите Айлишер, радио Хит ФМ.
1: Доброе утро, друзья. Продолжаем веселиться, дарить друг другу позитив, хорошее настроение, заряжать на крутой день, чтобы все получилось сегодня и на работе, и дома было классно, уютно. И чтобы это все произошло, нужно, ну, как минимум, слушать утреннее шоу «Будите Айлишер» на радио Хит ФМ. И
0: верно.
1: Любить Тома Харди. Сегодня, да, у него день рождения. Поздравляем, Том!
0: Поздравляем Тома Харди с днем рождения. Мой любимый актер, вот, наверное, после Джейсона Стэтхэма. Нет, наверное, до Джейсона Стэтхэма. Первый он, а потом Джейсон Стэтхэм.
1: Я Джейсону все расскажу.
0: Он знает.
1: Серьезно?
0: Да, он все знает.
1: Ну, твои любимые фильмы тогда с Томом?
0: Конечно же, «Веном». Это первый. А есть «Лок». Очень крутой фильм, я всем рекомендую. Это вообще там фильм, весь фильм, он просто один человек, вот Том Харди едет на машине, все, никаких склеек, ничего.
1: А «Безумный Макс. Дорога ярости»?
0: Мне не нравится. Я вообще потом узнал, только когда полюбил Тома Харди, что он там снимал.
1: Что
0: и то же самое
1: он.
0: С «Темным рыцарем», в смысле с «Бэтменом» то же самое.
1: Ой, я знаю, что хочу посмотреть, «Табу», вот сериал.
0: Он прикольный, но очень такой, знаешь, тяжкий.
1: Тяжелый, да?
0: Ну, не тяжелый, он такой...
1: Ну, пишут, что это триллер.
0: Нудноватенький немножко. Но интересная, и сюжетная линия крутая.
1: Слушай, вот Том такой человек, вот у него до сих пор не испорчена репутация, а ему практически 50 лет. Молодец, хороший актер.
0: А послушай альбом, который он выпустил. Мы уже говорили в эфире об этом. Я до сих пор слушаю его на повторе.
1: Надо слушать и не переводить.
0: Он записал альбом вместе с Wu-Tang Clan и ребятами. Это очень крутой альбом. Ладно, давайте поговорим вот о чем. Расскажу про обучение языкам в этом часе. Очень
1: понятно,
0: интересная
1: я
0: новость.
1: Я думаю, что столько слов английских ты начал.
0: Вот. А там не про английский, там как раз больше с Китаем связано. Вот. А еще обсудим гепардов. У них тут проблемки возникли.
1: Кстати, знаешь, что самое быстрое животное? Это вот единственное, что я запомнила из энциклопедии.
0: Грозное, быстрое животное.
1: Самое быстрое животное.
0: Ты будешь удивлена.
1: Хорошо.
0: Потому что я расскажу.
1: Ладно.
0: Вот так. Ну и, конечно, мне голосовым проще в этом части. Наша любимая игрушка с вашими шикарными голосовыми сообщениями. Уже сейчас заходите в Messenger Max, в нашу группу. Там есть задание. Выполняйте его голосовым сообщением и забирайте фирменный Powerbank Radio Hit FM.
1: Адамов и Терешкова по-прежнему вместе с вами. Доброе утро, друзья.

0: Билли Айлиш на радио Хит ФМ.
1: 8.09 в Москве. Всем доброе утро.
2: Если на, знаешь, это вот, как вам сказать, если на очередном пятничном там каком-нибудь, да неважно, пятничный, будний, Zoom, вам покажется, что вы окончательно выгорели, и вам скучно работать здесь, вот просто вспомните эту новость, которую я сейчас расскажу, я серьезно.
1: Давай.
2: Значит, в Китае во время очередного заседания парламента в правительстве журналисты сфотографировали блокнот одного из депутатов. Его зовут Сон Йон Гиль. Ну, это не так важно. Вот.
1: Да? Сон Йон Гиль дальше.
2: Вот, ты быстро выговорил. Вот, смотри. Так вот, пока коллеги обсуждали государственные дела, он смотрел урок, внимание, русского языка и старательно выводил на бумаге фразы. Они, это только русские поняли, что там написано. Там он, значит, учил фразы следующие. «Я так устал, и нужно кофе».
1: Ого!
2: Именно «нужно», а не «нужен».
1: Интересно, для чего все-таки он это учил?
2: Ну, я думаю, что он, знаешь, такое, когда говорит, что... Что имеется в виду, что? Что по этой ситуации хочет сказать наш депутат Сон Йон Гиль? И он по-китайски говорит, я так устал, мне нужен кофе.
1: Слушай,
2: одобрено.
1: А представляешь, они же смотрели, да, что он там написал, и не понимали, что это русский язык. Да?
2: Какие-то иероглифы.
1: Закорючки какие-то интересные.
2: Да, да, да. По-моему, он...
1: Творческий человек.
2: По-моему, он гжель рисует.
3: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер Gland J6 от 15 500 рублей в месяц.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
6: Эргоферон.
7: Мы всей семьей им лечимся.
5: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
8: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
11: «Пятерочка» доставляет.
12: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
13: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
14: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
15: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
16: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
17: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7-агент». УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте a7-agent.ru. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ, рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencyde.ru 16+.
18: У меня дело выгорело.
19: И сам я выгорел.
4: Это не дело.
11: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
7: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
14: Кошмар.

0: можно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: рекомендации для твоей жизни.
1: 8:16 в Москве. Это утреннее шоу «Будете Алиш» на радио Хит FM.
2: Итак, ребятки, смотрите, как обновить свой телефон, не покупая новый. Вот так вот. Такая, ну, такая сегодня история. Как сделать так, чтобы ваш телефон вас снова радовал, как в первый раз?
1: Ладно. Вот,
2: поехали. Во-первых, сбросьте настройки до заводских. Обнулите телефон полностью. Uh-huh. Сохраните, конечно, там синхронизируйте свою копию резервную, а потом тюх, и все. На, он сразу чистенький уже. Вот. А удалите все неиспользуемые приложения, мусор. Ну, это важно. Я чищу, учитываю, а ты видел, сколько у меня приложений. Uh-huh. Вот. Перенесите все фото куда-нибудь в облако. Сейчас еще тем более есть гаджеты в виде этих всяких жестких дисков, таких маленьких специальных, как флешечку. Все это закидывается
1: что
2: туда.
1: Что вы не придумаете, лишь бы новый телефон,
2: да,
1: не покупать.
2: Дальше. Меняем аккумулятор на хороший. Не на китайский какой-то паршивый, а вот на хороший аккумулятор. Не стесняем. Это дешевле, чем купить новый телефон, кстати. Дальше. Обязательно ищем какой-нибудь новый чехол. Какой-нибудь такой, который у вас вообще никогда не было. Если вы пользовались силиконовыми, возьмите совершенно другой.
1: Угу, попробуйте, обязательно смените.
2: Да, можно вообще без чехла начать носить.
1: Не стоит.
2: Я начал носить без чехла, и я доволен. Но это мое личное мнение, я не навязываю.
1: Слушай, я однажды какую-то дорогую пленку наклеила, которая, знаешь, когда, если вдруг ты как-то роняешь телефон, она так разбивается в дребезги, что тебе кажется, что, не дай бог, это экран действительно.
2: Фарфоровую купила, что ли? Ну, в общем, и следующий этап — поменяйте настройки рабочего стола, то бишь, возьмите на рабочий стол, поставьте новые обои, виджеты другие совершенно поставьте. В общем, создадите...
1: Изменить цветовую гамму.
2: Тоже как вариант. Вот я делал недавно так, и ты видел, я сделал весь телефон черно-белым. Uh-huh. И у меня реально было ощущение, что это другой телефон совершенно. И я получил от этого огромное удовольствие. Я перехотел сразу бежать в магазин за новым телефоном. Вот. В общем, ребят, и на самом деле все психологи говорят, что это работает, и это 100% остановит вас от покупки нового дорогущего телефона.

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге сегодня без осадков и до 18 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают, днем до плюс 18. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
3: Новый стандарт городского комфорта – жилой комплекс «Космопарк». Квартиры с отделкой White Box, готовым ремонтом или без отделки. Скидки до 7%. Жилой комплекс «Космопарк» от Догма.
4: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Предложение действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Не является публичной офертой. Подробности на сайте dogma.ru. Проектная декларация на сайте naš.dom.rf.
5: Радиоканал радиостанции «Хит-ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость ради будущего твоих детей.
7: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
8: А что для вас важнее всего в квартире? Чтобы было удобно? Чтобы цена не била по бюджету? Чтобы все было рядом? У нас есть вариант, который закрывает все эти пункты. Квартира в ЖК «Веснушки». Низкая цена, хорошее качество и развитая инфраструктура. Звоните 59-33-29. Ждем вас в офисе продаж на Суворова, 25.
9: Вирусный гепатит Б. Страдает печень. Вирус попадает в организм через кровь и при незащищенных половых контактах. Прививка от гепатита Б защитит вас от этой болезни. Подробности на сайте spidcentr.defiskaluga.rf. Телефон спидцентра 8-48-42-40-27-18.
10: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Возрастная категория 16+.
11: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
12: Жилой комплекс «Орбита-2» на правом берегу – это ваша новая возможность. Школы, сады, магазины, парки – все в шаговой доступности. Современные квартиры с продуманной планировкой. Выбирайте, что вам по душе – с ремонтом, без ремонта или вайтбокс. И все это по приятной цене. Подробности в офисе продаж на Кирова, 39, офис 410.
13: Телефон 75-77-88.
12: Начните новую жизнь уже сегодня.
14: Застройщик ОСЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте naš.dom.rf.
15: Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
16: Только в сентябре. Женские дни в клинике Фомина. Прием гинеколога плюс УЗИ со скидкой 50%. Подробнее по телефону 771-300.
17: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
18: Производственная компания УО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90-96-13.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге 58-88-88.
1: Хит-ФМ.

0: голосовым проще.
1: 8:27 в Москве. Всем доброе утро. Прямо сейчас будем играть в «Мне голосовым проще». Это наша любимая игрушка с вашими шикарными голосовыми сообщениями.
2: И вот на какую тему мы вам предлагаем пофантазировать сегодня. Задание. Озвучьте голосовое от чемодана, который впервые увидел багажную ленту. О май гад, это что за дорожка спортивная? Я не готов. Я не спортсмен.
1: Наконец-то мы это все... Не так, когда положили на этот, он катится уже, и такой, только положили, он выкатывается в зал, такой, дорогой дневник, мне не передать всю боль и унижение, которое я испытал во время полета. Эти корзины.
2: А что у вас так много? Я не подписывался.
1: Да. В общем, ребята, вот такое задание. Выполняйте его только голосовым сообщением и только в личке в мессенджере Макс. Запишите номер, куда надо отправить свое голосовое. 8-925-007-10-74. Еще раз повторю цифры. 8-925-007-10-74. Отправляйте нам в личку голосовое сообщение, и автор самого шикарного варианта получает от нас фирменный пауэрбэнк от радио Хит FM и утреннего шоу «Будите Алиш». Еще раз повторю задание. Озвучьте голосовое от чемодана, который впервые увидел багажную ленту.

0: голосовым проще.
1: 8.35 в Москве, как и обещали, сейчас будем слушать ваши голосовые сообщения.
2: Игра называется «Мне голосовым проще». Суть ее простая. Мы даем задание, вы его выполняете голосовым сообщением. Сегодня задание было такое. Нужно было озвучить голосовой от чемодана, который впервые увидел багажную ленту.
1: И тут такие забавные варианты. Вот от Антона.
3: Пу-пу-пу.
1: И все.
2: Пу-пу-пу.
1: И все сразу.
2: Причем это, знаешь, когда ты по ступенькам спустился. Пу-пу-пу.
1: Да, Алина.
4: Иха, вот это карусели.
1: Веселенький чемоданчик. Так, Энджгай тоже тут записала, слушаем.
5: Ого, что это за бегущая лента, которая меня теперь тащит в неизвестность? Помогите.
1: Ну вот какой. Тоже смешно, переживающий. Тоже. Рафаэль записал голосовое забавное.
5: Ого, что это за бегущая лента?
2: Рафаэль?
1: Нет, а Рафаэль что-то не идет.
2: Рафаэль?
1: Угу.
2: Ну, такое имя.
1: Ну, да.
2: Уже за имя.
6: Оу, май гад.
2: Это Рафаэль?
1: Это Рафаэль, да. Это очень смешно.
2: Оу, май гад.
1: С опозданием, но все же это получилось. Вот, Олечка тоже сделала.
6: Оу, май.
2: Охрип человек. Бывает всякое. Почему нет?
1: Это да.
2: Вообще,
4: вот
2: на самом
4: он, деле. Вот он, чемодан Ленд. Вот они все мои собратья.
2: Ага. Чемодан Ленд, это сильно.
1: Это забавно. Ну и давай еще одно сообщение послушаем от другой уже Оли. Она тоже очень сильно старалась. Итак, внимание.
4: Вот он, чемодан Ленд. Вот.
2: Так, ну. Вообще, Оль много не бывает.
7: Это увлекательный мой аттракцион.
2: Так, я бы, ну, конечно, мне тоже понравились вокальные ваши этюды, но я бы отдал Рафаэлю, потому что это, конечно, сильно, когда тебя вываливается чемодан, такой, о май гад.
1: Вы еще такие голосом классные.
2: Да, Рафаэль, мы тебя поздравляем, ты получаешь от нас фирменный пауэрбэнк Радио Хит ФМ. Вот, ну, во всяком случае, знаешь, с собой его носить надо будет, а не в чемодан складывать, как минимум. Вот, ну, а всем остальным огромное спасибо за участие в этой прекраснейшей игре. Напомню, она называлась «Мне голосовым проще».

0: Реклама.
1: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите «Ринголин». «Ринголин» – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
3: И сухой, и влажный кашель с «Ринголином» нам не страшен.
4: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в «Роско», я доволен. А доволен я, потому что «Роско» – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в «Роско». А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальная

0: длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Статнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Статнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов». Акция действует на АЗС «Статнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
1: Топ покупок месяца.
2: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
1: А мода C5. Добавить стиля.
2: JQJ7. Впечатлить друзей.
1: Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
3: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
4: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Любимые смешарики уже в ленте. С 15 августа по 7 октября. Покупайте на кассе в Гиперленте всего за 149 рублей за каждые 2000 рублей в чеке. Или покупайте игрушки за 199 рублей без привязки к сумме чека. Собирайте всю коллекцию полюбившихся персонажей, а еще вас ждут эксклюзивные герои.
6: Только в ленте.
7: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
8: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
9: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
12: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
13: Телефон рекламной службы HIT FM 8-499-579-7799.

0: шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM.
1: 8:47 в Москве. Всем привет.
2: Гепард.
1: Да.
2: Представьте себе, гепард.
1: Представили.
2: Это киска, которая очень злая и быстро бегает.
1: Да.
2: Еще и в пятнах.
1: Это я.
2: Агрессивная достаточно.
1: Называй меня гепардом.
2: Так вот, оказывается, гепарды застенчивые.
1: О.
2: Очень стеснительные
1: и
2: животные.
1: Чего они стесняются именно?
2: Гепардам из-за застенчивости в зоопарках, когда их привозят, выдают пёселей.
1: Не поняла.
2: Пёселей, собачек.
1: Я поняла.
2: Щенков, чтобы они лучше справлялись со стрессом в зоопарках. Понимаешь? То есть они с ними играют.
1: То есть это как друг.
2: Да, гепарды, они же по натуре свои очень застенчивые и чувствительны к новой обстановке. Чтобы помочь им адаптироваться, в зоопарках их с детства знакомят с щенками. Они растут вместе и становятся друзьями. Пес учит гепарда спокойному отношению к людям, шуму и к новым местам. Вот так вот.
1: То есть, получается, собака друг гепарда.
2: Да, он говорит, смотри, давай съедим его. Гепард такой, говорит, на людей смотрит, давай съедим. Он говорит, нельзя, они невкусные, во-первых, едят всякую дрянь, не надо. Просто гавкни, рявкни на них. Он такой, арр, все такие, о,
1: думаю,
2: боже,
1: это...
2: фотографируйте его.
1: Я думаю, что это собака-коуч, она говорит, зачем тебе это надо, ты понимаешь, вот ты сейчас съешь его, а дальше что? Это минутное удовольствие, дальше ничего, все,
2: это
1: оно
2: дофамин
1: исчезнет.
2: Быстрый, понимаешь?
1: Да, а вот если ты его оставишь в живых и не съешь, он тебя будет кормить всю твою жизнь. Это стабильность.
2: Я уже вижу такой гепард, собака, значит, гепард такой. Как тебе удается с ними найти общий язык? Мне этот мир уже абсолютно понятен. Я ищу спокойствие и умиротворение.

0: Реклама.
1: Кромешная мгла не страшна с фонарями Армитек. Далекая, ближе с биноклем Livinlook. Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами Victorinox. Термосами бренда Термос. Рюкзаками Венгер, ручками Паркер и портмоне из натуральной кожи фирмы Клондайк. Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов. В наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция». На первом этаже ТК 21 век.
2: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
3: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
4: Говорят, в ЖК «Зеленый» большие окна, панорамные лоджии и больше света в каждой квартире. Застройщик «Атмосфера». Подробности по телефону 20-74-04.
5: ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
7: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
8: Новая «Волга» уже в «Автоград». И это твой момент. Современный дизайн, продуманный комфорт, уверенная управляемость. «Волга» делает каждую поездку особенной. В честь открытия выгода до 570 тысяч рублей на новую «Волга». Записывайся на тест-драйв. Стань первым, кто узнает ее характер. Подробности по телефону 848-42-57-1. Адрес: Тульское шоссе, 14А. «Автоград». Автомобильное сердце Калуги. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
9: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

0: Айлиш на радио Хит FM.
1: Девять часов ровно в Москве. Всем доброе утро. Это утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM. Здесь Адамов, здесь Терешкова. Здрасте, здрасте, здрасте.
2: Здравствуйте, друзья. Доброе утро всем. Уже вот, да, 9 часов, третий час нашего безумия наступил. И вот что мы будем с вами обсуждать. У нас, как обычно, кое-что есть. Вот как звучит тема. Она очень прикольная. За что вас знала вся ваша школа, кроме оценок? Тут нам нужны прям истории, чем вы отличились, какие-то забавные вещи, которые происходили. Если не про себя, вы можете рассказать про какого-то одноклассника, который чем-то отметился.
1: Да, ну, в принципе, да, это очень интересно изучить. Вот я, например, помню, отличился тем, что, во-первых, вся школа... Ну, я, справедливости ради, еще в школе начал диджеить. То есть, соответственно, я все вечеринки в школе на мне были. То есть, когда надо было какие-то дискотеки устроить...
2: Ты самым был завидным женихом, получается.
1: Адамов. Давай рули. Я такой, хорошо, все будет сделано. Ни слова больше. Вот. Это
2: я
1: было
2: была капитаном команды по волейболу. Была самым молодым капитаном. Как раз у нас вся команда была из 11-классников, а я была единственная из 8-го. Я дико этим гордилась, потому что я в 8-м играла лучше, чем они в 11-м.
1: Ты приходил и говорил, я капитан! А они такие, ну пусть.
2: Метр с кепкой.
1: Давай поиграем. Да, пусть поговорим. Ну пусть она будет сегодня капитан.
2: Нет,
1: ну, на ребенок.
2: На самом деле я волевая и очень такая целеустремленная. Я действительно очень хорошо играла. Меня называли вышибала.
1: О.
2: То есть, понимаешь, моя подача по волейболу, она просто была совершенно убийственной. Никто ее
1: просто
2: не мог взять.
1: Просто соревнования начинались, залетал физрук и говорил: да остановите это, чтобы только отреставрировали здание. Зачем вы даете ей подачу?
2: Да.
1: И они такие: тогда это не так выглядело. Не я капитан. Хорошо, нет, не так. Я капитан. Да как скажете, как капитан, нет, ты капитан.
2: Кто там, какая команда? Терешков команда? О, нет, нам снова придется стены в школе
1: такой
2: менять.
1: Дум. Такой дум. Такой, это что такое? Она говорит, она в волейбол играет. Чем? Вот этим тяжелым мячом.
2: Так, ладно, все. За что вас узнала вся школа? Что вы сделали? Что было интересного? У нас тут даже предусмотрен подарок.
1: Да, за самую крутую историю предусмотрен подарок. Свои сообщения отправляйте в мессенджер Макс. Можно в личку по номеру 8 925 007 1074, а можно в группу Хит FM в Максе. Ждем.

0: Айлиш на радио Hit FM.
1: 9 часов 10 минут в Москве. Всем доброе утро. Мы сегодня обсуждаем ваши истории. За что вас знала вся школа, кроме оценок?
2: Так, Виктор написал: на спортивной олимпиаде среди 4 школ получил звание чемпион по подтягиванию. Личный рекорд 26 раз в 10 классе.
1: Как-то так.
2: Да, ленточка, к сожалению, не сохранилась.
1: Я был главным барыгой в школе, пишет Андрей. Все знали, кому идти менять вкладыши от жвачки Turbo и Lovis.
2: Класс.
1: Вот такая история. Ребят, вот такие истории мы хотим от вас получить. Сегодня обсуждаем такую тему часа. За что вас знала вся школа, кроме оценок? Присылайте свои истории. За самую крутую историю предусмотрен подарок. В конце часа кто-то из вас его получит. Вот. Ну а сообщение отправляйте в мессенджер Макс. Можно в личку по номеру 8-925-007-1074. А также в группу Hit FM. Там же в Максе ждем.
3: Реклама. А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
4: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальные» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
6: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы «Хончи HS3» и «Хончи HS5» от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от ПАО «Совкомбанк». Получите персональное предложение у официальных дилеров «Хончи».
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» слэш «Автокредиты» на сайте банка «Совкомбанк.ру». Подробности и наличие уточняйте у официальных дилеров «Хончи». Цена указана для модели «Хончи» HS3 в комплектации «Комфорт» 2025 года. Не является офертой.
7: «Магнит Семейный» и «Магнит Экстра» предлагают скидки на любимые товары. С 16 по 22 сентября. Нектар «Манго» или сок «Гранатовый Баринов» 250 мл. Цена по карте «Магнит Плюс» 77 рублей 90.
8: Предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
9: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
10: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
12: Дело выгорело.
13: И сам я выгорел.
14: Это не дело.
15: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
16: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
17: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер. Ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
18: Телефон рекламной службы Hit FM 8-499-579-7799.

0: Хит-ФМ. 9:16 в Москве. Всем доброе утро. Мы сегодня обсуждаем очень яркую, школьную даже тему. За что вас знала вся школа, кроме оценок? Вот.
1: От Котейки сообщение. Когда я училась в школе, я занималась в школе верховой езды, которая находилась в другом населенном пункте. С третьего класса ездила на междугородних автобусах, и все учителя, также ученики, знали, что я очень ответственный и смелый человек. В 7 классе я сдала мастера, а после 10 поступила в институт, но, к сожалению, со спортом на этом все. Сейчас иногда приезжаю отдохнуть душой, катаюсь.
2: Я подумал, сейчас, знаешь, это будет такая история, что я занималась конным спортом, школа находилась далеко, и я в школу на лошади приезжала. Вот это было бы эффектно. Виктор пишет, на спортивной олимпиаде среди школ получил звание чемпион по подтягиванию. Личный рекорд 26 раз. В 10 классе. А Алексей пишет, историй было так много и всегда присутствовало 4 человека. Одни и те же. Нас учителя называли фантастической четверкой.
1: Класс. Вот еще учился в кадетском 10-11 классах. Было общее построение всех кадетов авиационного и юридического направления. Человек 130, стоим на плацу, вызывает меня. Я марширую с ровной осанкой, правильным строевым шагом. Подхожу, человек 5 стоит, майоры, учителя, даю честь. И вместо кадет Ерошкин говорю, агент Ерошкин по вашему приказанию прибыл. После чего я сам подписал приговор себе на кличку агент.
2: Агент.
1: Это очень классно.
2: 8-925-007-1074. Это номер для ваших сообщений в личке, в мессенджере Макс. Также в Максе есть группа Хит-ФМ, где мы тоже собираем ваши комментарии к теме. За что вас знала вся школа, кроме оценок? За самую крутую историю у нас предусмотрен подарок.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге сегодня без осадков и до 18 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают, днем до плюс 18.
3: Радиостанция Хит FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
4: Все дорожает. Продукты, услуги, развлечения. Но квартиры в ЖК «Веснушки» от застройщика все еще доступны. Развитая инфраструктура, детский сад и школа, торговый центр. Комфорт и настоящий уют для всей семьи.
5: Звоните 59-33-29. Офис продаж агентства недвижимости «Веста» на Суворова, 25.
4: ЖК «Веснушки». Ваш комфортный уголок в большом городе.
6: Проверьте мужское здоровье в клинике «Фомина». 771-30.
7: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие «Рихау». 277-515.
9: Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
10: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
11: Телефон рекламной службы «Хит FM» в Калуге. 58 88 88.

0: Утреннее шоу. Будите Айлиш. На радио Хит FM.
1: 9 часов 27 минут в Москве. Мы сегодня обсуждаем мощнейшую тему. За что вас знала вся школа, ну, кроме оценок?
2: Катя написала. Первое место в конкурсе «А ну-ка, девочки» заняла. А еще однажды написала диктант по русскому языку на 5-5. Проверяли два учителя, чтобы к чему-нибудь найти, придраться. Мой учитель по русскому языку литературе и директор тоже учитель по русскому языку литературы. Директор школы. Это мама и ее дочь. Этим и прославилась.
1: Так, Коля пишет. В школе я был завхозом класса. Помогал с канцелярией. Лярии всем на уроке ИЗО или любом другом кто-нибудь спросит, есть листок? Я дам, конечно, есть. Нужна точилка. У меня есть. Дай линейку. Пожалуйста, держи.
2: Да-да-да. А потом мама, наверное, дома. Где вообще вся канцелярия? Я устала тебе ее покупать.
1: Ну да. Константин пишет. Здравствуйте, меня зовут Константин. Я также продавал вкладыш от жвачек и еще ловил ящерицу. Складывал в банку и тоже продавал в школе.
2: Илья написал. Мы в школе снимали художественное кино, драму с серьезным сюжетом, а потом делали премьерный показ в актовом зале. Один из нашей компании в итоге получил образование режиссера, а я ушел в IT.
1: Кстати, знаешь, что я делал? Вот я сейчас вспомнил, что я тоже... Ну, я не то чтобы прославился в школе этим, но попытался. А, значит, у меня был магнитофон с микрофоном. Я ходил в школе, такой он был небольшой, я ходил и записывал звуки. Ну, то есть там, знаешь, там, образно говоря, как вот в столовой сидел я и записывал, как в столовой звенят стаканы, там что-то еще. Uh-huh. И вот из разных звуков школьных я сложил кассету. Там и каждый трек — это определенный звук был. То есть трек номер один — столовая, uh-huh. трек uh-huh. номер два — там уборная, uh-huh. трек номер три — ругается директор. И выпускал это на аудиокассетах, рисовал картинку и выпускал как альбом собственный.
2: Ничего себе, Рафаэл написала. Я тоже в школе диджеем был с 8 по 11 класс. После армии в 2005 году сестренка заканчивала школу. Меня попросила прийти на выпускной быть диджеем. Не отказал.
1: Ну вот, видишь, пожалуйста, сработало.
2: Да?
1: 8-925-007-1074 — это номер для ваших сообщений в личке в мессенджере Макс. Пишите туда. Также в Макс есть группа Хит FM. Мы там тоже ждем ваши истории. Сегодня вот о чем говорим. За что вас знала вся школа, кроме оценок?

0: Айлиш на радио Хит FM.
1: 9:34 в Москве. Всем доброе утро. Мы сегодня обсуждаем классную школьную тему. Значит, история такая. За что вас знала вся школа, кроме оценок?
2: Да, делитесь. Вот Яна написала. Как-то с девчонкой в спортзале что-то не поделили. Не помню, началась драка. Прибежал заведующий, и ей досталось. У нее аж очки слетели. Она разозлилась, отправила за родителями, позвонила маме. В общем, короче, целый скандал. После прошло какое-то время, выросла Яночка, она закончила педагогический, пришла на практику в свою же школу и увидела снова этого учителя. Учитель был в шоке вообще. Я говорю, что ты делаешь? Она говорит, я работать скоро буду с вами.
1: Ой-ой-ой. Андрей пишет, я человек, который однажды просидел в каморке учителя биологии весь урок. Не знал, как выйти незаметно. Выполз оттуда под конец урока, думал, не заметит. Но так и спалился. Учителю класс ржал, а я нет. Потом называли потеря класса.
2: Александр, меня знала вся школа, потому что у меня в рюкзаке

0: вечно лежал бутерброд, и он будто жил своей жизнью. То он оказывался в учебнике по алгебре, то в пенале, то вообще в чужой куртке в раздевалке. Однажды на линейке я полезла за ручку и вытащила половину бутерброда прямо перед завучем. С тех пор столовые ребята кричали: «Эй, смотри, не возьми бутер в журнал!» И все смеялись, а я уже и не спорила. Да, у меня бутерброд путешественник.
1: Это, у меня был одноклассник, который его называли «Это не я». Он что бы ни сделал, вот серьезно, с третьего класса он учился с нами до последнего, и вот что бы он ни сделал все эти года, он говорил: «Это не я». Просто спокойно говорил: «Это не я». То есть там кто-то натворит, причем все видели, что его поднимает учитель: «Встань». Он встает и говорит: «Зачем ты это сделал?» Он говорит: «Это не я». «А кто?» «Я не знаю». То есть бескомпромиссный человек, просто человек-магний. 8-925-007-1074 – это номер для ваших сообщений в личке, в мессенджере Макс, можно туда написать. Также в Макс есть группа Hit FM, можно открыть ее и там в комментариях оставить свою историю. А истории вот какие нужны. За что вас знала вся школа, кроме оценок? За самую крутую историю у нас есть подарок.

0: Реклама.
1: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
2: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгос» от 1 миллиона 134 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
7: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
8: Да никаких.
7: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
8: Перевожу.
7: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
9: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
7: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
10: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
11: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
12: Капсикам.
11: Маме скрутила шею весной.
12: Капсикам.
11: Плечо поднывает у сына порой.
12: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
11: Капсикам. И боль на удалении.
12: Капсикам. Моя сила в движении.
13: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
14: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе «Монарх» растворимый в ассортименте 190-210 граммов. 639 рублей с 10 по 16 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
15: В ленте!
16: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично! Сняли трубку, набрали номер.
17: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями, пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
18: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
19: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
20: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
21: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
22: В этом весь ты.
21: И в этом весь ты. Т-банк.
23: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: шоу «Будите Айлиш» на радио Hit FM.
1: 9:46 в Москве. Всем доброе утро. Мы сегодня обсуждали ваши истории, за что вас знала вся школа, кроме оценок. Я могу, кстати, быстренько рассказать историю. Тоже прославился как-то раз, значит, День Святого Валентина. Все писали записочки, в коробочку складывали. Вот. И мы сидим на первом этаже, мне принесли пакетик такой небольшой, там была куча записок. Я начинаю все читать с друзьями. Вот. И подходит одна девочка, прям подходит, расталкивает всех. Она младше меня была, класса на 3, наверное. Я в 11 учился. И она отдает мне лично записку на 14 февраля, и отходит. И поскольку мы что-то начали разговаривать, она смотрит на меня издалека, и мы начинаем разговаривать и смеемся, не над запиской, просто смеем. А она видит, что в руке записка открытая, и мы смеемся. И я написал ей, увидел записку, прочитал, там очень все красиво, было приятно. Я написал ответную ей записку, ей передали, я не решился сам отдавать. Вот. Она ее при мне порвала, и мне на голову при всех высыпало, думая, что я смеялся над тем, что она там написала.
2: Вот. Да, и ты смеялся, зная тебя.
1: Нет, вообще ни разу. Не знаешь ты меня, джентльмен.
2: Вот Юля написала: я пела на выпускном начальной школы песню «Арейра» из фильма «Дикий ангел». Представь, девочка, 4 класс, пою песню «Камью де Лор» на незнакомом языке. Все меня сразу запомнили, потому что это было нечто.
1: Я представляю, как это выглядит. А в кепка была у вас козырьком назад? Была, 100%.
2: Была, 100%. Так, ну что, пора выбирать победителя.
1: Ну, я, конечно, фантастически восхищен историей про агента Ерошкина. Это человек, который перепутал рядовые Ерошкины на агента Ерошкина.
2: Кадет Ерошкин, да. И это было прям классно. И так он и получил это прозвище. Его стали называть агентом.
1: Из всего, что мы знаем про этого человека, то, что у него, видимо, фамилия Ерошкин. Вот, поэтому...
2: Поздравляю!
1: Агент Ерошкин, разрешите вручить вам нашу настольную игру «Спойлер. Все звезды».
2: Вот. Я думаю, он не против.
1: Да. Ребят, спасибо большое, что провели эти 3 часа с нами. Здесь были Адамов и Терешкова. Это утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Hit FM. Встретимся с вами завтра на том же месте в тот же час. Ну, а совсем скоро бразды правления эфиром примет Наташа Стаханова.
2: Всем классного денечка. Пока-пока.
0: На радио Hit FM.
3: Raise your bike. Where did it went? Around the world. Around the world.

0: Реклама.
1: Говорят, в ЖК «Зеленый» все квартиры с отделкой Whitebox. Стены, полы и электрика уже подготовлены. Застройщик «Атмосфера». Подробности по телефону 20-74-04.
2: ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна рехау купить на заводе выгодно. 277-515.
4: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58-88-88.

путешествий. Саундтрек новых маршрутов. При поддержке ОНО «Больше, чем путешествие». Проект «Знать, любить, гордиться» приглашает молодежь и семьи поучаствовать в спецноминациях. Открывайте места, создавайте истории, делитесь открытиями. Регистрация на знать-любить-гордиться.рф. Реализуется в

Хит для путешествий. Саундтрек новых маршрутов. При поддержке «Оно» больше, чем путешествие. Новые задания, интересные темы и отдельные призы в проекте «Знать, любить, гордиться». Стартовали спецноминации от партнеров. Регистрация на сайте знатьлюбитьгордиться.рф. Реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

0: Как круто, что вы слушаете Hit FM, друзья, прямо сейчас, москвичи и гости столицы. Вы знаете, что в этом часе можно выиграть чекап вашего здоровья. Нам просто очень важно, чтобы слушатели Hit FM были в ресурсе. Итак, как это сделать? Смотрите, сейчас все объясню. Как только услышите в эфире вот такой вот сигнал.
1: Hit в ресурсе. Время держать ритм.
0: Пишите мне в мессенджер Макс, в личные сообщения на номер +7 925 007 1074 фразу «Я в ресурсе». И если вы будете первыми, то чекап вашего здоровья ваш.
1: Ты можешь все. Твой статус хитовый на радио Hit FM.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Это Ив на радио ЕДФМ. Meet me in the dark. Давай встретимся в темноте. Вообще, чтобы встречаться в темноте, нужно ее не бояться. А чтобы ее не бояться, нужно быть в ресурсе. Друзья, это я так нежно вам сейчас намекаю, что в этом часе можно выиграть чекап вашего здоровья. Хит в ресурсе. Совсем скоро. Не пропустите. Но прямо сейчас стопудовый хит.
1: Стопудовый хит на радио ЕДФМ. Год 2013. Джон Ньюман.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге сегодня без осадков и до 18 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают, днем до плюс 18. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
3: Новый стандарт городского комфорта – жилой комплекс «Космопарк». Квартиры с отделкой «Вайтбокс», готовым ремонтом или без отделки. Скидки до 7%. Жилой комплекс «Космопарк» от Догма.
4: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Предложение действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Не является публичной офертой. Подробности на сайте dogma.ru. Проектная декларация на сайте naš.dom.rf.
5: Радиостанция Хит FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Знаешь, что общего у бизнесмена, путешественника и того парня, что в спортзал после работы? У них всех один рюкзак. И этот рюкзак фирмы «Эколак». Легкий, прочный, стильный, с фишками, которые ты оценишь только когда попадешь под дождь или забудешь, куда положил ключи. Один рюкзак для работы, отдыха и всего, что между ними. Приходи в магазин «Экспедиция» в ТК 21 век на первом этаже. Выбери тот, что подходит именно тебе.
7: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость ради будущего твоих детей.
8: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
9: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
10: Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
0: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

0: Всем привет, меня зовут Ирина Баутина, и прямо сейчас я расскажу о том, куда отправиться за самыми яркими впечатлениями в Москве и режиме онлайн.
1: Номер 3.
0: В Театре Моссовета сегодня вечером играет спектакль «Ревизор», поставленный по одноименной пьесе Гоголя. Режиссер Евгений Марчелли переосмыслил историю чиновников, которые боятся приезда ревизора. Здесь Хлестаков действительно оказывается ревизором и намерен устроить герою настоящую проверку. В спектакле играет Андрей Межулис, Анна Гарнова и Евгений Данчевский. Начало в 19:00 для лиц старше 16 лет.
1: Номер 2.
0: 10 сентября в Московском театре мюзикла состоялась премьера мюзикла «Плакса» по мотивам одноименного сериала. Постановка рассчитана не только на поклонников, но и на зрителей, которые не смотрели сериал. Это самостоятельная история о подростках, музыке, отношениях и взрослении. В мюзикле прозвучат оригинальные музыкальные номера в живом исполнении, а историю дополнит современная хореография и масштабная сценография. Главную роль Маши, как и в сериале, исполнила Ника Жукова. Также в постановке заняты Вадим Дубровин, Митя Федоров, Галина Безрук, Лика Рула, Анна Гученкова, Кристина Кукас, Ксения Лазаревич, Никита Шишкин и Влад Юдин. Музыкальный продюсер постановки и автор музыки Сергей Жуков. Билеты в продаже на сайте мюзикла, в том числе по пушкинской карте, для лиц старше 12 лет.
1: Номер 1.

Да, власть превращается в жестокий режим. Но герой не готов оставаться в стороне, тем более, что на планете когда-то исчез его отец. В главных ролях Александр Радойчич, Сергей Безруков, Леонид Ермольник, Федор Лавров и Никита Кологривый. С вами была Ирина Баутина. Проводите свободное время, не скучно и хитово.

0: Спонсор игры ФГБУ, ФНКЦ, ФМБА России.
1: Итак, друзья, хит в ресурсе, возможность выиграть чекап. Нужно просто поймать хит в ресурсе в эфире Хит ФМ, отправить ответочку «Я в ресурсе» к нам в мессенджер Макс и оказаться первым. И сегодня наш победитель Ирина. Ирина, я надеюсь, я тебя услышу. Ирина.
2: Да-да.
1: О, Ирина.
2: Здравствуйте.
1: Да, смотри, ну получается, что ты в ресурсе, ты молодец, у тебя прям первый получилось отправить, поэтому вот эти вот аплодисменты тебе.
2: И чтобы ура, спасибо.
1: Поддерживать твой ресурс, мы дарим тебе сертификат в ФНК-центр на комплексную программу восстановления «Попробуй новое максимум». Я думаю, это как раз то, что нам, друзья, всем нужно этой осенью, правда же? Спасибо, Ирина,
2: да,
1: не отключайся, сейчас расскажу, как все забрать. Друзья, в течение этой недели и следующей у вас будет возможность выиграть свой чек-ап. Завтра продолжим.
0: Спонсор игры ФГБУ, ФНКЦ, ФМБА России. Нет сил и стресс? Пора на перезагрузку. В ФНКЦ ФМБА на Ореховом 28 современные программы биохакинга. Индивидуальное восстановление под контролем врача. Верните себе энергию и радость жизни. Запись на сайте или по телефону 8-499-725-4440. Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом. Хит в ресурсе. Время держать ритм.

Джесси Джи Би-О-Би на радио Хит ФМ. Price Tag. Ну, это прям такой стопудовый хит. И, конечно, он вряд ли появится в нашем главном хитовом чарте, друзья, потому что там только самые-самые горячие хиты. Но вот у следующей песни есть, кстати, все шансы туда попасть. Она прям такая очень зажигательная. Это Kimo Sounds, Rise Slow. Так что, если вы будете за нее голосовать, она там появится. Вообще, вы можете голосовать за свои самые-самые любимые хиты, потому что вы двигаете их и определяете, что там, где у нас, на каком месте. Ну, а сам хит-парад, наш главный хитовый чарт, мы услышим в субботу в 18.00. Не пропустите. Итак, Kimo Sounds на радио Хит FM. Rise Slow.

0: Реклама.
1: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58 88 88.

0: радио Хит ФМ.
1: Друзья, в этом часе играем с вами в хитбокс. Если отгадаете, что внутри там спрятали от меня на этот раз мои любимые коллеги, подарю нашу фирменную настольную игру Hit FM «Спойлер все звезды». Алексеев забежит в студию, расскажет нам, как музыка делает путешествие ярче. Петь мы будем вместе с Беовулф про Феникса. Ну, в общем, не избавляем темп, друзья.
0: Не избавляй темп. Твой статус хитовый на радио Hit FM.

0: Хитбокс.
1: Ну что, любители загадок, играем в Хитбокс. Я при помощи нескольких ассоциаций прямо сейчас буду описывать предмет, который вот тут внутри лежит. Я пытаюсь открыть нашу хитовую коробочку. Вы присылайте свои версии к нам в мессенджер Макс на номер +7 925 007 1074. Можно в личку, можно в комментарии, можно... можно и туда, и туда, я это хотела сказать. Вот, и если ваше правильное сообщение упадет сегодня вот сюда ко мне на экран компьютера под номером 22, подарю нашу фирменную настольную игру Радио Хит ФМ «Спойлер, все звезды». Итак, открываем. О, ну могли бы и варенье, конечно, туда добавить. Пустая штука. Я знаю, что наши бабушки никогда это не выкидывают. И вообще она не впитывает запахи. Угу. Вот что здесь такое? Друзья, жду ваши варианты. Мессенджер Макс +7 925 007 1074. Удачи!
0: Реклама.
2: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
5: Мы только из поликлиники. Нам эргоферон, пожалуйста.
6: Эргоферон.
7: Мы всей семьей лечимся.
5: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
8: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
11: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
12: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
13: У меня дело выгорело.
14: И сам я выгорел. Это не дело.
15: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
16: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
0: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

0: Хит-бокс.
1: Ну что, давайте проверим, получилось у вас отгадать, что на этот раз в нашей хитовой коробочке. Мои ассоциации следующие. Могли бы, в общем-то, варенье туда добавить. Вот первое, что мне пришло в голову, когда я увидела это в хитовой коробочке. Наши бабушки никогда это не выкидывают, и эта штука не впитывает запахи. Вот есть вариант, что это пластиковая доска разделочная. Ох, мне кажется, они впитывают запахи. Их нужно менять каждые 2 месяца, ну как зубные щетки, нет? Есть вариант, что это пакетик для заварки. Фарфор. Да нет, конечно, друзья. Банка здесь стеклянная, 800 граммовая, или, ну где-то да, здесь огурчики должны быть написаны были быть. Она пустая. Наш победитель Карина сегодня. Карина, тебе вот эти аплодисменты, и дарим тебе нашу настольную игру Радио Хит ФМ «Спойлер. Все звезды». Она очень прикольная, тебе понравится, так что собирай друзей и играй. Кстати, друзья, вы знаете, что идея использовать стеклянные банки для консервирования продуктов принадлежат французскому повару и кондитеру Николя Аперу. За это открытие он был награжден Наполеоном, между прочим. А вот так вот все серьезно. Спасибо еще раз, друзья, за участие. Наташа Стаханова. Новый хитбокс продолжим завтра, ну а прямо сейчас слушаем стопудовый хит.
0: Стопудовый хит на радио Хит ФМ. Год 2015. Дюк Дюмон.

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге сегодня без осадков и до 18 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают, днем до плюс 18.
3: Радиостанция Хит-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
4: Говорят, в ЖК «Зеленый» закрытая территория, 7 зон для игр, прогулок, спорта и отдыха. Застройщик «Атмосфера». Подробности по телефону 20-74-04.
5: ООО «Специализированный застройщик «Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
7: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
0: Телефон рекламной службы Хит-ФМ в Калуге. 58-88-88.

0: музыка. Существует мнение о том, что музыка позволяет не чувствовать себя одиноким, и оно не так давно получило научное подтверждение. Команда исследователей из Австралии провела несколько экспериментов с участием 600 человек, в которых им предлагали представить путешествие одинокого человека к далекой горе под разную музыку и в тишине, а после описать эти образы. Выяснилось, что саундтрек добавлял представляемым сценам яркости и других персонажей, причем вероятность их появления была втрое выше, чем при фантазиях в тишине. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама.
1: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
2: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальные» на совкомбанк.ру.
4: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
6: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания «Лимфомиазот».
7: Встречайте новинку. Таблетки «Лимфомиазот» можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
8: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
6: Таблетки «Лимфомиазот». Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Honchi HS3 и Honchi HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от PAO Совкомбанк. Получите персональное предложение у официального

0: 3 в комплектации «Комфорт» 2025 года. Не является офертой.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
0: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
5: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: Эд Ширан, друзья, на радио Хит ФМ. Мы с вами уже совсем скоро, ну, прям минут так через 20 будем нырять в прошлое, играть в хистори. Еще хочу вам напомнить, что Хит ФМ, кстати, прикольно слушать в умных колонках. Говорите свои «включи Хит ФМ», она с огромным удовольствием это сделает.
1: Реклама. Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Хит ФМ в Калуге. 58-88-88.

Друзья, в этом часе будем нырять с вами в прошлое, поиграем в хитстере обязательно, заодно потренируем ассоциативную память, очень полезно. 2 минутки в день, серьезно. Алексеев забежит в студию, расскажет, кого можно считать настоящим другом. Баста и Мишель споют нам про танцы. Ну а прямо сейчас с нами Оффенбах и Джастин Джессо на Хит FM.

0: Реклама. Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
1: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
5: Пора проверить здоровье. В Гемотест акция. Здоровущие скидки. Базовый чекап X6 по суперцене. Акция продлится с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин – прямой удар по вирусам с первого дня применения.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Хит-ФМ.
1: Ну что, друзья, давайте на пару минут... Как-то звучу по-другому. На пару минуточек занырнем с вами в прошлое, поиграем в хистори. Запускаю один стопудовый хит. Прямо сейчас слушаем, вспоминаем, чем мы там с вами под эту песню занимались. И если нагрянут воспоминания, вам захочется поделиться, пишите, все обязательно прочитаю в эфире. Мессенджер Макс, +7 925 007 10 74. Можно в личку, можно в комментарии. Как вам больше нравится? Вот, можно просто написать год этого хита, если вспомните. У нас есть подсказки, куда мы с вами собираемся. Глубоко. В прокат вышли фильмы Джейн Остин с Энн Хэтэуэй. Первый «Трансформер». Представляете, «Я легенда» с Уиллом Смитом. Вот куда мы с вами собрались. И Jonas Brothers выпустили одноименный альбом. Ну, готовы туда занырнуть? Давайте попробуем. Поехали.

History, друзья, на радио Хит FM. Пытаемся вспомнить год этого хита с помощью личных воспоминаний. У нас получилось. Надя пишет, это далекий 2007 год. Слушала взахлеб лопас. Под эту песню плакала из-за разбитого сердца. Надя, не надо. Первый раз слышу. Вот Алена написала. А Никита пишет, что стопудово 2007 год. Песня не нуждается в сравнении с другими хитами. Дженнифер Лопас. Верните мне 2007 год. 11 класс. Лучшее время. Дарья вспомнила. Так приятно услышать эту песню у вас в эфире. Напомнила мой отдых в горах, но это было очень давно, лет 15 назад, Айгуль написала. Ну что, получилось, друзья, 2007 год, Дженнифер Лопес, Brave. Ну а прямо сейчас давайте-ка быстренько возвращаемся в 2026. И помогает нам Marshmello и Portugal The Man Phoenix.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге сегодня без осадков и до 18 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают, днем до плюс 18. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
3: Новый стандарт городского комфорта – жилой комплекс «Космопарк». Квартиры с отделкой «Вайтбокс», готовым ремонтом или без отделки. Скидки до 7%. Жилой комплекс «Космопарк» от «Догма».
4: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Предложение действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Не является публичной офертой. Подробности на сайте dogma.ru. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
1: Радиостанция Хит FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Говорят, в ЖК «Зеленый» большие окна, панорамные лоджии и больше света в каждой квартире. Застройщик «Атмосфера». Подробности по телефону 20-74-04.
4: ООО «Специализированный застройщик «Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
6: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
7: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость ради будущего твоих детей.
8: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
9: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
10: Зонт «Доплер». Ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
0: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

0: Хит Ньюс. Тренды.
1: Количество друзей у каждого свое, однако у большинства со временем этот показатель снижается в пользу качества. И совсем недавно профессор Гарварда Артур Брукс рассказал, кого можно считать настоящим другом. По словам ученого, таким человеком считается так называемый бесполезный друг, общение с которым не приносит какой-либо выгоды, а происходит из-за взаимного интереса. Полезные друзья, приносящие пользу, это, конечно, хорошо, но именно бесполезность в хорошем смысле позволяет понять, кто настоящий и надолго, а кто временно, пока это кому-то выгодно. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама.
1: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Паусовкомбанк. Получите персональное предложение у официального

0: обеспечения частоты в комплектации «Комфорт» 2025 года. Не является офертой.
1: В дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на ЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
0: Акция действует на ЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
2: Магнит «Семейный» и Магнит «Экстра» предлагают скидки на любимые товары с 16 по 22 сентября. Нектар «Манго» или сок «Гранатовый Баринов» 250 мл. Цена по карте «Магнит Плюс» 77 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
3: Не хочешь прозывать клюв? Афалаза.
4: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
7: В этом весь ты.
6: И в этом весь ты. Т-банк.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
9: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
10: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
0: Предложение распространяется на новые автомобили Волга K40. 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
11: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС.
0: В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
12: Конечно, можем.

0: можно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Temper City на радио Hit FM. Self-Aware, кстати, песня на втором месте в нашем главном хитовом чарте уже вторую неделю. Стоит и не двигается. Друзья, ну вы можете ее двинуть либо наверх, либо вниз, потому что вы двигаете хиты, определяете, что там, где у нас, на каком месте. Главный хитовый чарт в эфире в субботу в 18.00, так что есть время подвигать. Где это можно сделать? На сайте hitfm.ru, либо в мобильном приложении радио Hit FM. Мы с вами совсем скоро будем играть в настроение. Да, можно выиграть наш классный мерч, но прямо сейчас с нами, не побоюсь этого слова, стопудовый хит Армин Ван Бюрен и Софи Эликс Бекстер. Кстати, про стопудовые хиты. У нас же есть целых две онлайн-радиостанции. Стопудовый хит с зарубежной музыкой и стопудовый хит с русской музыкой. Так что выбирайте под настроение. А где? Опять-таки на сайте hitfm.ru. И очень удобно слушать наши онлайн-радиостанции в мобильном приложении радио Hit FM.
1: Выбирай лучшее. Твой статус хитовый на радио Hit FM.

0: Реклама.
1: Производственная компания ООО «Фуяо Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
2: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна рехау купить на заводе выгодно. 277 515.
3: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте Калуга 21век.ру. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
4: Жилой комплекс «Орбита-2» на правом берегу – это ваша новая возможность. Школы, сады, магазины, парки – все в шаговой доступности. Современные квартиры с продуманной планировкой. Выбирайте, что вам по душе – с ремонтом, без ремонта или вайтбокс. И все это по приятной цене. Подробности в офисе продаж на Кирова, 39, офис 410.
5: Телефон 75 77 88.
4: Начните новую жизнь уже сегодня.
6: Застройщик ОСЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
7: Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
8: Только в сентябре. Женские дни в клинике Фомина. Прием гинеколога плюс УЗИ со скидкой 50%. Подробнее по телефону 771-300.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Все дорожает. Продукты, услуги, развлечения. Но квартиры в ЖК «Веснушки» от застройщика все еще доступны. Развитая инфраструктура, детский сад и школа, торговый центр. Комфорт и настоящий уют для всей семьи.
11: Звоните 59-33-29. Офис продаж агентства недвижимости «Веста» на Суворова, 25.
10: ЖК «Веснушки» – ваш комфортный уголок в большом городе.
12: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58-88-88.

Друзья, в этом часе можно выиграть наш классный мерч. Ну, например, дождевик или спортбокс. Ну, буквально через песенку будем играть с вами в настроение. Будет программка про фильмы, сериалы, смотрители. Услышим очень красивую песню «By India», называется «Спектакль». Ну, а прямо сейчас с нами Дэвид Гетта и Биби Рекса на Хит FM.

0: Ну что, друзья, кто хочет поиграть в настроение прямо сейчас со мной, жду. Звоните, телефон в студию звездочка 1074. С мобильного, кстати, звонок бесплатный. У меня 5 вопросов. У вас 30 секунд, чтобы на них ответить либо да, либо нет. Отвечайте правильно больше, чем наполовину. Подарю наш классный дождевик. Вот с таким вот логотипом Hit FM. Многие спрашивают, а там написано? Конечно, это же наш мерч. Либо могу подарить спортбокс, спортивная коробочка. Там всякие, знаете, напульсники, налобники, бутылочки для воды, еще что-то, много всего интересного, что очень мотивирует заняться спортом. Итак, я жду, друзья, звездочка 1074 и желаю вам удачи.
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи.
6: Ну ладно, не можете.
5: Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС. В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.

0: Банк ВТБ, ПАО.
1: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 сентября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 сентября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Магнит Семейный и Магнит Экстра предлагают скидки на любимые товары с 16 по 22 сентября. Нектар манго или сок гранатовый Баринов 250 мл. Цена по карте Магнит Плюс 77 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на магнит.ру.
3: Привет, я Александр. Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
4: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
5: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: Вкус хитовый. На радио Хит ФМ.
1: Ну и мы начинаем играть в настроение. Прямо сейчас со мной на связи Тимур, Набережные Челны. Тимур, привет. Я надеюсь, я тебя услышу.
2: Да, всем привет.
1: Я тебя слышу, здорово, привет. Ну, давай посмотрим, какое настроение тебе достанется. От этого у нас будет зависеть вопрос. Секундочку.
0: Настроение к дождю.
1: Ух ты ж как, у вас как там в Набережных Челнах? К дождю или не к дождю? Тимур?
2: Жарко, очень жарко.
1: Ну, значит, не к дождю. Так, а что-то у нас... Ладно, сейчас посмотрим. А ты мне... Тимур, сейчас скажи мне привет еще раз. Тимур. Опа.
2: Привет.
1: Ну, у нас какая-то задержка идет несколько секунд. Ну, ладно, учту. Итак, я вижу, смотри, 5 вопросов. У нас с тобой 30 секунд. Я должна все это задать. Ты отвечаешь либо да, либо нет. Отвечаешь правильно больше, чем наполовину. Дарю тебе подарки. Все очень просто. Готов? Тимур, готов.
2: Да.
1: Итак, поехали. Скорость падения дождевой капли может достигать 50 км в час. Да или нет? Тимур, быстрее.
2: Да.
1: Да. Человек под дождем промокнет меньше, если побежит. Да или нет?
2: Нет.
1: Дождь может быть цветным. Да или нет?
2: Да.
1: Да. Дождь имеет свой собственный индекс шума для сна. Быстрее.
2: Да.
1: Да. И радуга появляется после каждого дождя. Да или нет?
2: Да.
1: Да. Вот так. Ну, молодец. Слушай, мы с тобой в 30 секунд уложились. Теперь давай проверять, получилось у нас с тобой что-нибудь или не получилось. Итак, скорость падения дождевой капли может достигать 50 км в час. Ты так уверенно сказал «да». Слушай, здесь написано, что минимальная скорость для крупных капель 50 км в час, а мелкие падают медленнее. Ну, 20 км считается? Ладно, давай вот так. Ну, как-то странный вопрос. Сложный какой-то вопрос сразу, да? Ну, давай. Ну еще... Тимур, ты расстроился, что ли, Тимур?
2: Я слушаю, да. Не, нормально слушаю.
1: Давай.
2: Голос очень приятный, заслушался.
1: Спасибо. Человек под дождем промокнет меньше, если побежит. Нет. Вот слушай, нас тоже всегда учили так, что наоборот мы больше промокнем. А говорят, что математические расчеты доказывают, что бег снижает время нахождения под каплями и общее количество пойманной воды. Мне кажется, это как-то мимо физики, правда? Я с ними не согласна, а ты согласен?
2: Mm-hmm.
1: Во, ну помнишь, потому что когда ты бежишь, Нет. Ты больше мокнешь. Ну как ты говоришь? Ладно, подожди, плюс тебе поставлю. Дождь может быть цветным, ты согласился? Да, он может быть красным, желтым, зеленым. И из-за пыльцы растений и пылью из пустынь тоже. Так, ладно, 2 плюса есть. Дождь имеет свой собственный индекс шума для сна. Ну это все мы знаем, конечно. Кстати, звук дождя относится к розовому или белому шуму и маскирует резкие звуки и успокаивает мозг. Вот так вот. И последняя радуга появляется после каждого дождя. Ты сказал «да». Тимур, у вас в Набережных Челнах после каждого дождя радуга, да? Тимур, ты где?
2: Ну, нет уж, конечно, от солнца зависит.
1: Ну, от солнышка, конечно, зависит. Но все равно, даже если мы вот это не посчитаем, у тебя 3 правильных. Поэтому ты наш победитель, я тебя поздравляю. Ура!
2: Ну, отлично,
1: Тимур,
2: спасибо.
1: Спасибо тебе, что не побоялся поиграть со мной в эфире. Не отключайся, сейчас будем выбирать подарки. Друзья, настроение Наташи Стаханова. Завтра обязательно продолжим, ну а прямо сейчас слушаем стопудовый хит.
0: Стопудовый хит на радио Хит ФМ. Год 2011. Питбуль и Марк Энтони.

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге завтра без осадков. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 10 тепла, днем 16-18 градусов.
3: Радиостанция Хит-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
4: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская, 247, телефон 76-32-98.
5: Окна ТЗ СК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
6: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
7: Говорят, в ЖК «Зеленый» все квартиры с отделкой «Вайтбокс». Стены, полы и электрика уже подготовлены. Застройщик «Атмосфера». Подробности по телефону 20-74-04.
8: ПО «Специализированный застройщик «Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58-88-88.

0: Привет, меня зовут Ирина Баутина, и прямо сейчас я расскажу о том, какие сериалы стоит посмотреть сегодня вечером.
1: Номер два.
0: В сети можно посмотреть шведский мини-сериал «Кровавая жертва». По сюжету светлый летний Стокгольм содрогается от серии жестоких преступлений против полицейских. Теперь, чтобы поймать серийного преступника, ведущий следователь Томас вынужден объединить силы со своим отцом, с которым много лет не общался. Отметим, что шоураннером проекта выступил создатель сериала «Люпен» сценарист Джордж Кей, который постарался сохранить мрачную шведскую аутентичность, и, как говорят критики, у него это получилось.
1: Номер один.
0: На первой строке расположился сериал «Трудно быть богом», снятый по повести братьев Стругацких. Шоураннеры Андрей Золотарев и Тимур Джафаров превратили новую экранизацию в масштабный приключенческий сериал. По сюжету Антон, сотрудник Института экспериментальной истории, отправляется на планету Кеплер-4077 и под именем Дона Румата Исторского становится наблюдателем в средневековом королевстве. Он не должен вмешиваться в жизнь местных жителей, даже когда власть превращается в жестокий режим. Но герой не готов оставаться в стороне, тем более что на планете когда-то исчез его отец. В главных ролях Александр Радойчич, Сергей Безруков, Леонид Ермольник, Федор Лавров и Никита Кологривый. С вами была Ирина Баутина. Желаю вам интересного и уютного вечера.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот.

0: Можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите «Ринголин». «Ринголин» – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
4: И сухой, и влажный кашель с «Ринголином» нам не страшен.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов. Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад».

0: вкусвилл приготовил.
1: И бесплатно доставил.
2: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
3: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
4: Эргоферон.
5: Мы всей семьей им лечимся.
6: А есть что-то одно. И от вирусов, и от симптомов.
7: Эргоферон сочетает в себе действия сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
10: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальный на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
12: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
13: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Телефон рекламной службы HIT-FM 8 499 579 7799.

Вместе с Эйв я потихонечку буду исчезать, друзья, из ваших гаджетов и приемников. Через 15 минут встречайте мою коллегу Наташу Калашникову. У нас начинается All-Star Show. Вас ждет много всего интересного. Вот, и везде хит, конечно, будет, но попозже. Ну, а я желаю вам классного дня. Хит FM. Пока-пока. Шоу.

0: Реклама.
1: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-300.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Новая «Волга» уже в «Автоград». И это твой момент. Современный дизайн, продуманный комфорт, уверенная управляемость. «Волга» делает каждую поездку особенной. В честь открытия выгода до 570 тысяч рублей на новую «Волгу». Записывайся на тест-драйв. Стань первым, кто узнает ее характер. Подробности по телефону 8-48-42-5-7-1. Адрес: Тульское шоссе, 14А. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
4: Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
5: Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
6: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
7: Производственная компания УОФУ ЯУ «Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90-96-13.
8: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте Калуга 21век.ру. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
9: А что для вас важнее всего в квартире? Чтобы было удобно? Чтобы цена не била по бюджету? Чтобы все было рядом? У нас есть вариант, который закрывает все эти пункты. Квартира в ЖК «Веснушки». Низкая цена, хорошее качество и развитая инфраструктура. Звоните 59-33-29. Ждем вас в офисе продаж. На Суворова, 25.
10: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58-88-88.

0: Итак, господа, 14 часов и 6 минут в Москве. Что мы вспоминаем в данный момент? Может быть, помните как раз-таки и вы, как ныне сбирается вещи Олег. Помните? Отмстить неразумным хазарам. Конечно, их селы и нивы за буйный набег, обрек он мечам и пожаром. Александр Сергеевич Пушкин. Почему вспоминаем? Потому что День памяти великого князя Олега. Сделано. Дальше. Российский день леса. Господа, если у вас рядом лес, можно туда сегодня сходить, чтобы отметить. Но опасаемся медведя. Да и лосика сейчас опасаемся. Это да. А, и клеща сейчас опасаемся. Снова у них гон какой-то пошел. Вот эти наноклещи, знаете, это такие малютки народившиеся. Их почти незаметно, а опасность та же. День худеющих. И это, господа, это ваше тело, ваше дело. Если хотите, отмечайте, не хотите, не отмечайте. Вообще ничего страшного. День совпадения снов. Тоже, между прочим, интересненький праздник. Почему? Потому что можно устроить флешмоб на работе. Тебе что снилось? А тебе что снилось? А тебе что снилось? А вдруг совпало? Если совпало, чокаемся чашками с чаем. Ну и желаем друг другу день свободных денег. Желаем друг другу свободных денег. Потому что в наше время тоже, знаете, свободные деньги. Не каждый может найти и отметить этот день как следует. В общем, праздники не то чтобы обязательные. Но мы что смогли, сделали. Правда? Калашникова здесь. Всем привет.
1: All Star Show на радио Хит FM.

0: Банк ВТБ, ПАО.
1: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин – прямой удар по вирусам с первого дня применения.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов – более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭА рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
4: Пора проверить здоровье. В Гемотест акция. Здоровущие скидки. Базовый чекап X6 по суперцене. Акция продлится с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично! Сняли трубку, набрали номер.
6: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями, пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8-800-200-38-38.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Премьера СТС.
9: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
10: Ты у меня ствол украл.
9: Молчи давай.
8: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
11: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге завтра без осадков. По прогнозу нейросети Яндекс, ночью в нашем городе до 10 тепла, днем 16-18 градусов. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
3: Новый стандарт городского комфорта – жилой комплекс «Космопарк». Квартиры с отделкой «Вайтбокс», готовым ремонтом или без отделки. Скидки до 7%. Жилой комплекс «Космопарк» от «Догма».
4: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Предложение действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Не является публичной офертой. Подробности на сайте догма.ру. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Радиоканал радиостанции «Хит-ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Твой пульс учащается. Маршрут построен. Ты готов. Но готова ли твоя экипировка? В магазине «Экспедиция» мы знаем, для настоящих свершений нужны настоящие партнеры. Умные часы «Суунта» и «Гармин». Они не просто считают калории. Они ведут тебя по GPS в глухом лесу, светят фонариком в темноте и анализируют каждое твое восстановление. Бег, плавание, велоспорт, спортивное ориентирование и даже дайвинг. Заряда хватит на всю экспедицию. А дизайн? От утонченной элегантности до спортивной брутальности. Они работают с любым смартфоном, потому что технологии должны служить тебе, а не наоборот. Экипируйся как профессионал. Умные часы «Суунта» и «Гармин» в магазине «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
7: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
8: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
9: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость ради будущего твоих детей.
10: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
11: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
12: Говорят, в ЖК «Зеленый» большие окна, панорамные лоджии и больше света в каждой квартире. Застройщик «Атмосфера». Подробности по телефону 20-74-04.
13: ООО «Специализированный застройщик «Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58-88-88.

0: Хит Ньюс. Открытие.
1: Большинство людей стараются реже говорить о своих успехах, однако охотно делятся неудачами. Почему так происходит, рассказали американские ученые. Оказалось, что большинство людей не хотят задеть чувства собеседника и потому предпочитают не делиться своими успехами с окружающими. Более того, многие стараются откладывать хорошие новости или даже идут на небольшую ложь, чтобы смягчить эффект от собственной удачи. По словам ученых, как правило, к такому поведению прибегают те люди, которым не безразличен тот, с кем он разговаривает. Также эксперты отметили, что подобная скромность из вежливости – распространенная социальная норма, которая помогает поддерживать отношения. Но может искажать картину мира. Окружающие чаще слышат о чужих провалах, чем об успехах, и начинают ошибочно считать, будто у всех дела идут неважно. А это, в свою очередь, способно усиливать тревогу и ощущение собственной неуспешности, особенно в эпоху социальных сетей. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит ФМ.
0: Хит Ньюс. Больше новостей в группе «Радио Хит ФМ» в «Одноклассниках» и на сайте hitfm.ru.

Так, господа, ну как у вас ваше настроение рабочее, я надеюсь, потому что это только вторник. Более того, вторник – это продуктивный день. Вот вторник и среда – это наше все в смысле рабочей недели. Вы это, пожалуйста, не забывайте, потому что потом настает четверг и уже официально признанный самый непродуктивный день. Ну, пятница вообще не считается никаким рабочим днем, но хотя и надо работать, и иногда приходится. Но имейте в виду, понедельник мы для вас лайтовым делаем. Кстати, следующий понедельник все тоже повторится, как вы прекрасно знаете. Вторник, среда – это база, это базис, это то, что вы сегодня можете сделать. Вот прям, или хотя бы сегодня раскачаться, сделать завтра. Потому что потом сложнее. Мы вас и музыкой поддержим, и вот такими вот хорошими такими, знаете, кричалками практически. Я практически на стадионе. За вас болею. Работайте! Так себе кричалка. Ладно, пусть Дуа Липа тогда поможет. Хит-ФМ.

0: Реклама.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
3: Да никаких.
2: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
3: Перевожу.
2: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
4: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
2: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
5: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
6: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС.
5: В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.

0: консультация специалиста.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-дефисагент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
2: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
3: РБ Украина 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Каретина. Подробности в приложении WebJob 18+.
4: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Не хочу сегодня домой пойти. Вот это правильные слова в середине рабочего дня. Правильно, потому что 14.49, в это время московское, еще, конечно, не до дома, не до того, чтобы о нем мечтать. Еще немножечко поработаем, правда? Мы ритм задаем для вас. Дон Диабло до конца этого часа, Алан Уокер до конца этого часа, чтобы работалось с огоньком, чтобы приятно, чтобы даже не заметили, а что-то важное успели сделать и вас похвалили.
1: Реклама. Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна рехау купить на заводе выгодно. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58-88-88.

0: Счастливчик ты, счастливчик я. Может быть, мы и счастливчики. Это песенка новиночка от Топик на Хит FM. Ну, может быть, мы и счастливчики. Но по факту счастливчиком будет только один из нас в этом часе. Конечно, если брать в мировом масштабе, не только один. Но конкретно в этом часе и конкретно, что касается игры «Везде хит», да, только один всегда победитель каждый раз. Но зато стабильно он есть. И в этом часе «Везде хит» придет к нам, и значит, кто-то из вас будет выбран судьбой и выиграет подарок. Просто будьте внимательнее в какой-то момент часа, вы сами поймете, почувствуете, ну или, может быть, вам слова подскажут, что присылайте слово «Везде хит» в наш мессенджер «Макс». Я отсчитываю 15-й, потому что число сегодня такое, и вручаю вам подарок, который выпадет именно вам. Может быть, там, допустим, что-то вкусненькое, что-то невкусненькое. Ну, не в том смысле, что невкусненькое мы разыгрываем, а в том смысле, что что-то несъедобное, может быть. Может быть, спортивное, может быть, совсем наоборот. Может, для отдыха, может быть, для работы вам подойдет. Очень разные сферы затрагивает «Везде хит». В общем, посмотрим, что будет за подарок.
1: С Наташей Калашниковой на радио «Хит FM».

0: доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Банк ВТБ, ПАО.
1: Магнит Семейный и Магнит Экстра предлагают скидки на любимые товары с 16 по 22 сентября. Нектар манго или сок гранатовый Баринов 250 мл. Цена по карте Магнит Плюс 77 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7-агент». УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭА. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
3: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
4: ООО «РББ». ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калетина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
5: Не хочешь прозывать клюв? Афалаза.
6: Афалаза. Инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге завтра без осадков. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 10 тепла, днем 16-18 градусов.
3: Радиостанция Хит FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
4: Говорят, что в Калуге атмосфера новый застройщик. Мы отвечаем. Опыт у нас уже есть. 20 лет реализуем проекты в Брянске. ЖК «Зеленый». Теперь создаем место для жизни в Калуге. Подробности по телефону 20-74-04.
5: ООО «Специализированный застройщик. Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
0: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58-88-88.

0: еще они могут стать путем в Книгу рекордов. Так, 34-летний ирландец Иман Кивни за 369 дней смог пройти босиком 6800 километров. Его путь стартовал в турецком Стамбуле, после чего рекордсмен прошагал через Болгарию, Румынию, Венгрию, Австрию, Германию, Францию, Англию и Уэльс, вернувшись в Ирландию. Это уже не первый подобный поход мужчины, но его предыдущее достижение было перекрыто другим спортсменом, что только раззадорило ирландца на новые свершения. Теперь можно дать ногам немного отдыха, возможно, до нового рекорда. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

Лови «Везде хит». «Везде хит» на радио «Хит ФМ». Прямо сейчас отправь слово «Везде хит». «Везде хит» в мессенджер Макс на номер +7 925 007 1074. И пусть

0: Везде хит на радио Хит ФМ.
1: Да, все опять случилось, потому что да, у нас все случается каждый день по будням, да и не один раз. Итак, сегодня 15-й везде хит, потому что такое число на календаре выигрывает. Я быстренько его отсчитала. И рада, и с трепетом представляю вам нашу героиню и победительницу Елену из Москвы. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Вот она наша замечательная победительница. Давайте уже ее окатим аплодисментами.
2: Окатывайте.
1: Сделали. А теперь давайте все вместе узнаем, что же за вездехит сегодня вам достается. А у вас сегодня вездехит на модную одежду. Это значит, что благодаря Hit FM вы можете себе что-то в этом направлении приобрести на одном из маркетплейсов. С чем мы вас и поздравляем, наша драгоценная Елена Прекрасная. Ура!
2: Спасибо огромное, ура!
1: Ура! Оставайтесь на связи, пожалуйста, все буду рассказывать, технологию получения подарка. А, господа, вам же рассказываю одно. Это не последний вездехит в нашей с вами жизни, правда же? Поэтому внимательно следите за эфиром, он вернется, но пока уходит.
0: Лови вездехит на радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Honchi HS3 и Honchi HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Pausa Combank. Получите персональное предложение у официальных

0: Честрит комплектации «Комфорт» 2025 года. Не является офертой.
1: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на AZS.нефть. До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на AZS.нефть.
0: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Завод». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
2: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите «Ринголин». «Ринголин» – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
3: И сухой, и влажный кашель с «Ринголином» нам не страшен.
4: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
6: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
7: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальный на совкомбанк.ру.
9: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.

0: можно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Вот и поработали, что называется. Более честная песня в данный момент на Хит FM. Не могу дождаться уикенда. Уже выходных хочется. Ну и что, вторник. Примерно об этом песенка. Только что мы послушали и присоединились. В принципе, как бальзам на душу, правда же? Действительно такое состояние. Но поскольку сегодня только вторник, а уикенд — это еще столько всего случится, сами понимаете, хоть бы хорошее, да? Вот, поэтому немножко, чуть-чуть так вздохнули. И снова, с новыми силами свои дела делаем под Хит FM.
1: Реклама.
2: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна рехау купить на заводе выгодно. 277-515.
3: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58-88-88.

0: Девушка в данный момент на Hit FM от Биби Рекса и Дэвида Гетты. Это дуэтик, ты уже спевшийся, состоявшийся, Sad Girls. Я, правда, не очень въехала в тему разговора, так сказать. Еще надо будет внимательно послушать эту песню. Там грустные девочки танцуют. Правильно, это все со слезами на глазах. Это есть, зафиксировали. Но кого-то там уводят домой. Кто-то с кем-то поехал домой. Мне так кажется, что грустные девочки – это те, которые домой ни с кем не поехали. Они смотрят, как кто-то познакомился. Вот, а они нет. Но, может быть, это не об этом. Немножко там смешался смысл. Надо внимательней послушать. Уже сделаем в следующий раз, правда? Если какие-то вопросы по новинкам, лучше уже тогда и решайте их на нашем сайте hitfm.ru в разделе «Новинки» или мобильное приложение «Радио Хит FM». Но там тоже нету смысла песни. А у меня, сами знаете, смысл песни скачет от моего настроения. Ладно, в следующий раз посмотрим, о чем это было. А пока Ava Max.
1: С Наташей Калашниковой. На радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин. Прямой удар по вирусам с первого дня применения.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
7: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
8: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.

0: Банк ВТБ. ПАО.
1: Премьера СТС.
2: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
3: Ты у меня стулкал.
2: Молчи давай.
1: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
4: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге завтра без осадков. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 10 тепла, днем 16-18 градусов. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
3: Новый стандарт городского комфорта – жилой комплекс «Космопарк». Квартиры с отделкой «Вайтбокс», готовым ремонтом или без отделки. Скидки до 7%. Жилой комплекс «Космопарк» от «Догма».
4: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Предложение действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Не является публичной офертой. Подробности на сайте «Догма.ру». Проектная декларация на сайте «Наш.дом.рф».
1: Радиостанция «Хит FM». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Окна ТЗ СК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
6: Кромешная мгла не страшна с фонарями Армитек. Далекая, ближе с биноклем Ливенлук. Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами Викторинокс. Термосами бренда Термос. Рюкзаками Венгер, ручками Паркер и портмоне из натуральной кожи фирмы Клондайк. Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов. В наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция». На первом этаже ТК 21 век.
7: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость ради будущего твоих детей.
8: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
0: Телефон рекламной службы «Хит FM» в Калуге. 58 88 88.

Я летю! Ну, что-то в этом роде. Дуа Липа, Да Бэйби только что на Хит FM. Прилетели уж, наверное. И давайте немножко поиграем, потому что и время такое, и желание, и подарки есть у нас от Хит FM. Подарки будет выбирать победитель из нашего мерча. Там может быть и дождевик, и спортбокс, и настолка, пожалуйста, все звезды. Спойлер, все звезды, она полностью называется от Хит FM. Это уже будем разбираться с победителем, которого определим вот как. Я расскажу вам историю из жизни, из чьей-то. Расскажу ее без важных деталей, разумеется. Но потом у вас будет три варианта на выбор, что там на самом деле было. Правду, правду мы выбираем. И правду, соответствующую, а точнее всего лишь циферку, там 1, 2 или 3, и мы отправляем на наш мессенджер Макс 925-007-107-4. Я отсчитываю 15-й правильный ответ, потому что сегодня такое число, и потому что нас интересует правильный ответ, а неправильный каждый мог бы дать. Вот, отсчитываю 15-й правильный ответ и вручаю нашему победителю, ну, аплодисментов букет и, соответственно, возможность выбрать что-то на память от радиохитов им непосредственно. Ничего нового, поэтому давайте к игре. Итак, дело было в Китае. В Китае вот уже ответ прилетел, что хорошо, характерно. Нормально, так не считается. Так вот, это из Китая история к нам прилетела. Там владелец одного продуктового магазинчика повесил на дверь на своего магазина объявление. Вход с собаками строго воспрещен. Хотя это, ну, не самое обычное объявление для этого квартала или вообще для всего Китая, не знаю, не сравнивала. В общем, объявление это там не просто так. Почему же? Вариантики, ответ. Первый вариант. В этом магазинчике живет агрессивный кот, который набрасывается на собак. Второй вариант. Хозяин этого магазинчика страдает очень тяжелой аллергией как раз на собачью шерсть, вот, ну, на собак, и поэтому, ну, невыносимо, ребята. У вас 5 минут в магазине, а человечку плохо. И третий вариант. Хозяин этого магазинчика в детстве покупала. И это тоже. Хозяина магазина в детстве покусала собака, и с тех пор он вообще не хочет иметь дело ни с какими собачками. Как вам кажется, что там происходит?

Итак, господа, давайте посмотрим, что у нас с вами получается. Расскажу сейчас всю историю, и вы уже поймете, потому что у нас все ответы в разные стороны. Да, и мы будем выбирать подарок с победителем, потому что этого мы еще сделать не успели. Итак, рассказываю историю целиком, уже ничего не буду утаивать. Действительно, есть в Китае такой магазинчик небольшой, продуктовый. Его владелец, его хозяин, как хотите, скажите, повесил на дверь объявление: вход с собаками строго воспрещен. Строго, большими буквами, собачка перечеркнута, там страшные картинки. Почему? Потому что кот. Да, в этом магазинчике живет кот, и он очень агрессивен. Как раз к собачкам проявляет свою агрессию. И стоит большой или маленькой собаке любого размера войти, хотя вроде бы это френдли-зона, пожалуйста, в другие магазины вы можете, но не в этот. Потому что кот сразу моментально на дыбы, знаете, вот так вот колесом встает спина, хвост пушистый огромный, и все вцепляются в эту собаку, собаки не выдерживают. А хозяин, естественно, ему тоже не нужно никаких претензий, он пытается предотвратить эту драчку, и поэтому встает между животными, ему так это надоело, что лучше просто, пожалуйста, оставляйте свою собаку там, за пределами магазина. У нас кот вас, ваш, наш кот вашу собачку пожрет. В общем, кот – это действительно правильный ответ, и я отчитывала 15-й правильный ответ. Так и знала, написала Анна. Да, вот такие коты, они такие. Я отчитывала 15-й правильный ответ, и мы давайте поздравлять дружно Владимира из Луганска. Вы наш победитель! И это аплодисменты, букет, как я и обещала. А ну вот подарочек конкретно, там дождевик или настолка, или что у нас все есть, мы будем сейчас с вами уже, так сказать, за эфиром выбирать. Летим дальше.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
3: Эргоферон.
4: Мы всей семьей лечимся.
2: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
5: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
6: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Магнит семейный и Магнит экстра предлагают скидки на любимые товары с 16 по 22 сентября. Нектар манго или сок гранатовый Баринов. 250 мл. Цена по карте Магнит Плюс 77 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
8: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
9: Да никаких.
8: А вы переведите за ПВТБ одним кликом?
9: Перевожу.
8: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
9: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
8: Еще не перевели за ПВТБ? Тогда мы идем к вам.
10: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
11: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 сентября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 сентября. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
12: Конечно, можем.

0: можно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УБРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
2: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Реклама.
1: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58-88-88.

Я бы сказала, в припрыжку, вскачь немножечко, как будто бы чуть-чуть подскакивая. Вот так вот мы заканчиваем этот час вместе с Оффенбах прямо сейчас на Hit FM. Господа, часик действительно заканчивается, Том Грегори до конца часа еще текущего. Ну и с Мадонной Мартина Гаррикса мы планируем начать уже следующий час, остается дождаться.

0: Вот как говорила моя бабушка, если бы, да кабы, да во рту росли грибы. Чисто, очень четенько подходит эта поговорочка, или чтобы это ни было, к песне, которую мы только что послушали, What If. Секунду назад на Hit FM закончилось это музыкальное благолепие. 17 часов и 7 минут в Москве, а часик мы начали, как вы понимаете, продолжаем его. Tokyo Hotel продолжит буквально через мгновение. Zivert тоже подхватит, Major Lazer, DJ Snake обязательно побудут с нами и многие другие. Ну, еще что-нибудь вам расскажу, безусловно. Поэтому давайте окунаться и в свои дела, и в музыку Hit FM.
1: С Наташей Калашниковой на радио Hit FM.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге завтра без осадков. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 10 тепла, днем 16-18 градусов.
3: Реклама.
4: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515. Новая «Волга» уже в «Автоград». И это твой момент. Современный дизайн, продуманный комфорт, уверенная управляемость. «Волга» делает каждую поездку особенной. В честь открытия выгода до 570 тысяч рублей на новую «Волга». Записывайся на тест-драйв. Стань первым, кто узнает ее характер. Подробности по телефону 848-42-57-1. Адрес: Тульское шоссе, 14А. «Автоград». Автомобильное сердце Калуги. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
5: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
6: Говорят, в ЖК «Зеленый» смарт-планировки. Каждый метр создан для жизни. Застройщик «Атмосфера». Подробности по телефону 20-74-04.
7: ПО «Специализированный застройщик «Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе «21 век». Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
0: Телефон рекламной службы Хит-ФМ в Калуге 58 88 88.

0: Хит Ньюс. Окружающая среда.
1: Загрязненный воздух наносит ущерб далеко за пределами легких, а последствия могут проявиться спустя десятилетия. К такому выводу пришли американские ученые. Как отмечают специалисты, каждый день миллионы людей вдыхают смесь мелкодисперсных частиц – металлов, аллергенов, продуктов горения и летучих органических соединений. И как показали исследования, вдыхаемые токсины редко задерживаются в дыхательных путях. Они запускают воспаление, влияют на обмен веществ, состояние сердца, сосудов и других органов, а также могут привести к неизлечимым заболеваниям. По словам экспертов, чтобы защитить население от загрязнения воздуха, уже сейчас стоит применять новые системы на основе искусственного интеллекта, которые отслеживают вредные воздействия в реальном времени и тем самым позволяют защитить наше здоровье. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: «Сказка на ночь».
1: А я вам сейчас очень страшную сказку расскажу. Но начну с предыстории. Некоторые из вас наверняка видели. Вот буквально вчера, сегодня появилась в новостных лентах история о том, как жила-была одна девочка в городе Москве. И однажды она приходит к себе вечером домой, а у нее шторка шевелится, потому что на этой шторке висит, раскачивается летучая мышка. Видели, да? Как девочка испугалась и хотела изловить животиночку, вооружилась дуршлаком, шапку надела, чтобы, видимо, на нее не совершено было нападение. И совершенно в панике, с криками пыталась ловить эту летучую мышь. Ничего у нее, конечно, не вышло. Она ей отдала комнату целую, думает, пусть она там живет. Но потом все-таки нашелся добрый человек, который пришел, открыли они эту комнату. Мышка маленькая, летучая, уже облюбовала себе аквариум кругленький такой. Ну, декоративный, туда нырк, и уже там, наверное, спать собиралась, я не знаю, и может детей растить. В общем, мышку извлекли и на волю выпустили. И нашлись такие люди, которые говорят, что так орать? Ну вот что вот это за паника? Ну вот что ручки-то у нее трясутся? Ну потому что это маленькая летучая мышка, она вас сама боится, ну не трогайте ее, она вас никогда не укусит, она вас не сожрет. Вот этим людям посвящается в далекой-далекой стране Америки. Жила-была добрая тетенька, которая однажды уснула, и снится ей, что ей в рот лезет какое-то чудище.

0: Purple Disco Machine прямо сейчас на Hit FM, 17:48, прямо сейчас на часах московских, соответственно, это вечер, добрый вечер. Но на самом деле это не просто вечер, а уже и конец рабочего дня для некоторых, не только для меня, хотя и для меня тоже. Поэтому, господа, если вам еще немножко поработать или много поработать, поработайте, не стесняйтесь. А если вам уже пора домой или по своим делам, тем более, скорее, скорее, главное не перейти на бег, как вы это прекрасно знаете, мы все это прекрасно знаем. Вот, завтра среда, рабочий день и все такое, и прям, конечно же, вы опять поработаете как следует. Я нет, я в отпуск. Была Калашникова, улетела, целую, пока.
1: Реклама. Скоро свадьба. Планируете беременность? Обследуйтесь на ВИЧ ради будущего семьи. Анализ на ВИЧ. Анонимно, бесплатно и безопасно. Можно сдать в СПИД-центре по адресу Калуга, Грабцевское шоссе, 115, корпус 1. Телефон СПИД-центра 848-42-40-27-18.
2: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Возрастная категория 16+.
1: Все дорожает. Продукты, услуги, развлечения. Но квартиры в ЖК «Веснушки» от застройщика все еще доступны. Развитая инфраструктура, детский сад и школа, торговый центр. Комфорт и настоящий уют для всей семьи.
3: Звоните 59-33-29. Офис продаж агентства недвижимости «Веста» на Суворова, 25.
1: ЖК «Веснушки». Ваш комфортный уголок в большом городе.
4: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
5: Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись! К скидкам первым прикрепись! Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
6: Жилой комплекс «Орбита-2» на правом берегу – это ваша новая возможность. Школы, сады, магазины, парки – все в шаговой доступности. Современные квартиры с продуманной планировкой. Выбирайте, что вам по душе – с ремонтом, без ремонта или вайтбокс. И все это по приятной цене. Подробности в офисе продаж на Кирова, 39, офис 410.
5: Телефон 75-77-88.
6: Начните новую жизнь уже сегодня.
7: Застройщик ООО «СЗ Комета-21». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
8: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90-96-13.
9: Только в сентябре. Женские дни в клинике «Фомина». Прием гинеколога плюс УЗИ со скидкой 50%. Подробнее по телефону 771-300.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Готовые блюда теперь с тунцом. Плов, гречка, перловка и чечевица от «Капитан Вкусов». Сытно и по-домашнему вкусно. Ищите в магазинах вашего города. «Капитан Вкусов». Любовь в каждой рыбке. Хит

0: радио Хит FM. Шоу «Большой релиз» с Ильей Обломовым на радио Хит FM.
1: Это Дивак на Хит FM только что и Slow Down. Начало 7 в Москве. Всем привет, всем отличного вечера, который, я уверен, мы проведем вместе в компании суперхитов, новинок и премьер. Здесь, в большом релизе, нас ждет полное погружение в музыку. Плюс впереди разделы дабл-трек, хиты без правил и специальный хит-парад. А еще сегодня вторник, 15 сентября, и в этом часе кому-то из вас достанется везде хит. Подробности очень скоро.
0: Шоу «Большой релиз» с Ильей Обломовым на радио Хит FM.

0: Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
1: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
2: ООО «Яндекс 360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business. 0+.
3: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 56 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Неоферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
6: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
7: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
8: Да никаких.
7: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
8: Перевожу.
7: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
8: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
7: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
9: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
10: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Honchi HS3 и Honchi HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от PAO Совкомбанк. Получите персональное предложение у официальных

0: Модели Honda HS3 в комплектации Comfort 2025 года. Не является офертой.
1: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru/12+.
2: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
0: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Это Чарли Пут на Hit FM. Attention обращает наше с вами внимание на один важный момент. Уже в этом часе везде хит. Шанс получить крутой подарок от Hit FM. От фруктовых корзин до стильной спортивной одежды. От аксессуаров для отдыха до новинок электроники. Уже скоро прозвучит сигнал, который ни в коем случае нельзя пропускать.
1: Погода на Hit FM.
2: В Калуге завтра без осадков. По прогнозу нейросети Яндекс, ночью в нашем городе до 10 тепла, днем 16-18 градусов. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
3: Новый стандарт городского комфорта – жилой комплекс «Космопарк». Квартиры с отделкой «Вайтбокс», готовым ремонтом или без отделки. Скидки до 7%. Жилой комплекс «Космопарк» от «Догма».
4: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Предложение действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Не является публичной офертой. Подробности на сайте dogma.ru. Проектная декларация на сайте naš.dom.rf.
5: Радиостанция «Хит FM». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Говорят, что в Калуге атмосфера – новый застройщик. Мы отвечаем. Опыт у нас уже есть. 20 лет реализуем проекты в Брянске. ЖК «Зеленый». Теперь создаем место для жизни в Калуге. Подробности по телефону 20 74 04.
7: ООО «Специализированный застройщик. Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте naš.dom.rf.
8: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
9: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
10: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
11: Новая «Волга» уже в «Автоград». И это твой момент. Современный дизайн, продуманный комфорт, уверенная управляемость. «Волга» делает каждую поездку особенной. В честь открытия выгода до 570 тысяч рублей на новую «Волга». Записывайся на тест-драйв. Стань первым, кто узнает ее характер. Подробности по телефону 8-48-42-5-7-1. Адрес: Тульское шоссе 14А. «Автоград». Автомобильное сердце Калуги. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
12: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе «21 век». Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
13: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
14: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
15: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58-88-88.
1: Hit FM.

0: успеваемость ребенка в школе, необходимо создать для него подходящие условия дома. Допустим, бытовой шум не позволяет как следует сконцентрировать внимание, что в итоге приводит к худшим результатам в тестах по математике и чтению. И чтобы школьник не отвлекался, совсем не обязательно выделять ему отдельную комнату. Однако даже небольшой персональный угол, где ребенка не отвлекают, может помочь сосредоточиться. Ну а если отдельной комнаты нет, эксперты предлагают отделить учебную зону ширмой, шторой или стеллажом. Также для снижения шума можно использовать настольные акустические экраны, а письменный стол размещать боком к окну, чтобы ребенок получал достаточно дневного света. Еще один важный фактор – визуальный порядок. Персональные ящики-органайзеры помогают убрать лишние предметы из поля зрения и снизить количество отвлекающих стимулов. Так что, уважаемые родители, берите себе на заметку. С вами была Ирина Баутина обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на Хит FM.

Это Tame Impala на Hit FM, который так значительно увеличил свое фан-сообщество в этом году. Все из-за двух песен. Они высоко залетели в чарты. «Дракула» и «Лузер». Как раз работу «Лузер» мы с вами только что послушали. 18:37 в Москве. Везде хит близко, очень близко. Лучшие призы и подарки для вас. Поэтому, если вы хотите получить что-то очень полезное, что-то очень нужное от Hit FM, тогда ждите сигнал. Он совсем скоро прозвучит, минутки через две. А потом кидайте в мессенджер Макса слово «Везде хит». Но только после сигнала, это очень важно. Победит 15-е по счету сообщение. Номер в Максе. +7 925 007 10 74. Давайте еще раз на всякий случай. +7 925 007 10 74. We'll be right back.

0: Лови «Везде хит». «Везде хит» на радио «Хит ФМ». Прямо сейчас отправь слово «Везде хит». «Везде хит» в мессенджер «Макс» на номер +7 925 007 1074. И пусть тебе повезет.
1: Реклама.

0: консультация специалиста.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты. Т-банк.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
5: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
6: Капсикам.
5: Маме скрутила шею весной.
6: Капсикам.
5: Плечо подмывает у сына порой.
6: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
5: Капсикам. И боль на удалении.
6: Капсикам. Моя сила в движении.
7: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
8: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.

0: основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями, пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер Gelant J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. Gelant J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelantrus.ru.
4: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
5: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
6: У меня дело выгорело!
7: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
8: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
9: Любимые смешарики уже в ленте. С 13 августа по 7 октября. Покупайте на кассе в Гиперленте всего за 149 рублей за каждые 2000 рублей в чеке. Или покупайте игрушки за 199 рублей без привязки к сумме чека. Собирайте всю коллекцию полюбившихся персонажей, а еще вас ждут эксклюзивные герои.
10: Только в ленте.
11: Телефон рекламной службы HIT-FM 8 499 579 7799.

0: Дави, везде хит. Везде хит. На радио Хит FM.
1: Везде хит. Классные подарки каждый день. После сигнала нужно было отправить слово «Везде хит» в мессенджер «Макс». Сегодня победит 15-е по счету сообщение. Его отправила Анна из Гатчины. Анна, здравствуйте. Добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Здравствуйте, Анна, рады вас слышать. Ну что, вы получаете прямо здесь и прямо сейчас «Везде хит» на такси. А значит, благодаря радио Хит FM вы сможете заказать несколько поездок в популярном сервисе такси и комфортно добраться туда, куда вам нужно.
2: Замечательно, спасибо большое.
1: Да, по-моему, это очень актуально, это супер актуально всегда. Поэтому еще раз ловите наше поздравление. Друзья, «Везде хит» на Хит FM в любое время. Ловите сигнал, пишите нам в «Макс» и забирайте свои подарки.
0: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Готовые блюда теперь с тунцом. Плов, гречка, перловка и чечевица от «Капитан Вкусов». Сытно и по-домашнему вкусно. Ищите в магазинах вашего города. «Капитан Вкусов». Любовь в каждой рыбке.
3: Реклама. Производственная компания УО «Фуяо Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
4: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна рехау купить на заводе выгодно. 277 515.
5: Все дорожает. Продукты, услуги, развлечения. Но квартиры в ЖК «Веснушки» от застройщика все еще доступны. Развитая инфраструктура, детский сад и школа, торговый центр. Комфорт и настоящий уют для всей семьи.
6: Звоните 59 33 29. Офис продаж агентства недвижимости «Веста» на Суворова 25.
5: ЖК «Веснушки». Ваш комфортный уголок в большом городе.
7: Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
8: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

Хит для путешествий. Саундтрек новых маршрутов. При поддержке ОНО «Больше, чем путешествие». Узнайте свою страну и расскажите о родном крае в проекте «Знать, любить, гордиться». Главный приз – путешествие по России. Реализуется в рамках танцпроекта «Молодежь и дети». Подробнее на знатьлюбитьгордиться.рф.

Хит для путешествий. Саундтрек новых маршрутов. При поддержке «Оно» больше, чем путешествие. Узнайте больше о родном крае с проектом «Знать, любить, гордиться». Открывайте места и создавайте маршруты. Приз «Путешествие по России» реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Подробнее на «Знать, любить, гордиться».

0: радио Hit FM.
1: Сиена Спайро на Hit FM только что и Great Expectation. Начало восьмого, время московское. Рады всех вас, хотел сказать, видеть. Чувствовать вас, чувствовать, что вы рядом. Проводим вечер вместе, наполняем его лучшей музыкой. Это большой релиз, хиты, новинки, премьеры нон-стоп. А еще раздел Double Track, он ждет нас в этом часе.
0: Большой релиз на радио Hit FM.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
5: В этом весь ты.
4: И в этом весь ты. Т-банк.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
7: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
8: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business.
9: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
10: Эргоферон.
11: Мы всей семьей им лечимся.
9: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
12: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
13: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов. Быстрое одобрение.
15: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру.
16: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
17: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
18: У меня дело выгорело.
19: И сам я выгорел.
20: Это не дело.
21: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
22: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
23: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
24: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста» от 1 миллиона 183 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
25: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Это Maroon 5 на Hit FM и This Love. Ох уж эта любовь в каждом треке, в каждом хите, в каждом звуке. Вот в таком отчасти романтическом настроении мы с вами продолжим хит нон-стоп. Впереди Медуза, Леди Гага и Воринер.
1: Hit FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
2: Погода на Hit FM.
3: В Калуге завтра без осадков. По прогнозу нейросети Яндекс, ночью в нашем городе до 10 тепла, днем 16-18 градусов.
4: Радиостанция Hit FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Говорят, в ЖК «Зеленый» большие окна, панорамные лоджии и больше света в каждой квартире. Застройщик «Атмосфера». Подробности по телефону 20-74-04.
6: ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
1: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58-88-88.

0: открытие. У многих из нас дорога на работу больше напоминает квест, наполненный массой раздражителей, заторов, слишком самоуверенных соседей по потоку, а также регулярных дорожных работ. Встречаясь со всем этим на пути, мы невольно переносим часть негатива на рабочее место, что совсем недавно подтвердило исследование команды ученых из Американского университета Индианы. И это не просто каприз, а настоящий ящик раздражения, который делает нас более конфликтными с коллегами. Но есть и действенный способ борьбы с подобными состояниями. Всего несколько минут прослушивания спокойных инструментальных композиций или ненавязчивой музыки значительно улучшают настроение и снижают желание срываться на всех вокруг. К тому же, это бесплатно. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Это большой релиз на Hit FM, 19:34 в Москве. Впереди дабл-трек, уникальная возможность поймать подряд две песни одного артиста или группы. Сегодня вместе с нами новички Temper City, группа Temper City. В этом году они начали свой творческий путь и сразу феноменальный успех. Их песни залетели в рилсы, в Шазам, в хит-парады и так далее. По-прежнему там находятся. В первую очередь речь о песне Self-Aware. Недавно она была на первом месте в нашем главном хитовом чарте. С этой песни начнем, Self-Aware, а сразу после новинка от Temper City, работа Reverse Psychology.

0: Реклама.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе «Монарх» растворимый в ассортименте 190-210 граммов. 639 рублей с 10 по 16 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В «Ленте».
6: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Абфинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября.

0: сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
1: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
2: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
3: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
5: Акция действует на АЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте азс.татнефть.ру.
6: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321.
7: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
8: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
9: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
10: Конечно, можем.

0: можно просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Это Pink на Hit FM и Hate Me. Мы с вами уже начинаем готовиться к хитам без правил. Они ждут нас в следующем часе. Это когда две новые песни сражаются за одно единственное место в нашем плейлисте. Пусть в итоге победит сильнейший трек. Вы, главное, не забывайте голосовать за новинки в нашей официальной группе ВК.
1: Реклама.
2: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
3: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

0: Топик на Hit FM только что и работа Lucky Ones. Начало 9-го, время московское. Всем еще раз большой привет. Мы продвигаемся дальше и проводим хиты без правил.
1: Хиты без правил. Хиты без правил.
0: Стартует музыкальный баттл, в котором примут участие лучшие мировые новинки. Их две, и они будут сражаться в этом часе за попадание в эфир. Их судьба в ваших и только в ваших руках, поэтому голосуйте в группе Hit FM ВКонтакте за ту новинку, которая вам понравится больше. На все про все у вас будет где-то около получаса. Вот такой лимит. Давайте послушаем фрагменты новых песен. Первая называется Animal. Это Kelm. Animal под номером 1, это Kelm под номером 2. Нептуника и работа Summer Glow. Уже 20:08 в Москве, мы стартуем.
1: Hit

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
6: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
7: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
8: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
9: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
10: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: правил. Хиты без правил.
1: Хиты без правил на Хит FM 2020 в Москве. Сражение двух новых песен за попадание в трек-лист. Вам и только вам решать, кому отдать победу. Поэтому заходите в нашу официальную группу ВКонтакте для того, чтобы проголосовать. Под номером один с нами сегодня проект Kelm и трек, который называется Animal. Kelm Animal под номером один. Под номером два. Нептуника и песня Summer Glow. Мы вернемся уже очень скоро и приступим к подсчету голосов.
0: Хиты без правил. Реклама.
2: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
3: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
4: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
5: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
6: Знаешь, что общего у бизнесмена, путешественника и того парня, что в спортзал после работы? У них всех один рюкзак. И этот рюкзак фирмы «Эколак». Легкий, прочный, стильный. С фишками, которые ты оценишь только когда попадешь под дождь. Или забудешь, куда положил ключи. Один рюкзак для работы, отдыха и всего, что между ними. Приходи в магазин «Экспедиция» в ТК 21 век на первом этаже. Выбери тот, что подходит именно тебе.
7: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

0: Зависимости от сахара не существует. По словам датских медиков, при стандартном питании в 2000 калорий в день взрослым людям можно потреблять не более 12 чайных ложек добавленного сахара в день. При этом под добавленным подразумевается весь сахар из продуктов питания и напитков, за исключением фруктов, овощей и молока. Что же касается так называемой сахарной зависимости, то многие люди выходят за рамки рекомендованных значений только из-за поведенческой зависимости. Ведь чаще большинство людей привыкли заедать эмоции сладким, чтобы получить кратковременное удовольствие, при этом отказываясь от полноценного питания. Что же касается популярных диет в соцсетях по детоксикации сахара, которые обещают быстрое улучшение самочувствия и снижение сахара, то медики рекомендуют просто пересмотреть свои привычки и начать вести более здоровый образ жизни. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на HitFM.ru.

0: правил.
1: Хиты без правил на Hit FM, финал. Лучшие новые песни, два трека сражались в этом часе на нашем радиоринге за попадание в эфир. А вы за них голосовали в группе Hit FM ВКонтакте. Уже очень скоро мы с вами узнаем, кто стал финалистом, кто победит. Но перед этим давайте еще раз прослушаем фрагменты новых песен. Первая называется Animal. Это Kelm. Kelm Animal под номером 1, под номером 2 Нептуника и Summer Glow.

0: А теперь момент X, развязка, кульминация. Посмотрим в нашу группу ВКонтакте. Будем считать в режиме реального времени. Друзья, проходим, наблюдаем, смотрим, что у нас тут происходит. Итак, с разницей в 4 голоса в этот вторник, 15 сентября, в музыкальном баттле побеждает проект «Нептуника». Нептуника — это один, на самом деле, человек, диджей из Германии, очень талантливый парень. Вот выпустил очередной трек, который победил сегодня в хитах без правил благодаря вашей активной поддержке. Поэтому всем, кто сегодня принял участие в голосовании, всем респекты, всем уважуха и спасибо. Итак, Нептуника, Summer Glow. Дальше мы послушаем этот трек целиком.
1: Хиты без правил. Хиты без правил.

0: Реклама.
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
2: Дело выгорело.
3: И сам я выгорел. Это не дело.
4: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
7: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
9: «Пятерочка» доставляет.
10: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
11: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
12: ООО «А7 Агент». УГРН 124-770-063-85-70. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ, рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
13: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
14: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
15: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: Это Джоэл Кори на Hit FM и Whisper. Вы знаете, время держать ритм. По будням с 10 до 11 утра по Москве моя коллега Наташа Стаханова разыгрывает в эфире радио Hit FM настоящий чекап. Включайтесь в игру «Хит в ресурсе» и будьте в форме. Все подробности на сайте hitfm.ru и в нашем мобильном приложении.
1: Реклама.
2: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
3: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58-88-88.

радиостанция «Хит-ФМ». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Веселый релиз на радио Хит ФМ.
1: Это большой релиз на Хит ФМ, 21 час и 3 минуты, время московское. Как обычно, после 9 вечера мы переходим в специальный хит-парад. Тут мы мониторим чарты других стран. И сегодня мы с вами в Италии. Италия, здравствуй, ну здравствуй. Давайте пройдемся по их музыкальному топу. Начнем с 33 места. Здесь песня «Партенопе». Помню, была у нас такая песня в эфире, летом ее активно крутили. «Партенопе», Мерк Кремонт и «The Colors».
0: Чарт спешл.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдачу кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
4: На основании статьи 213.10 Закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8-800-238-38.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
7: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: Полное погружение в музыку в большом релизе на Hit FM. В этом часе изучаем хит-парад Италии. Добрались с вами до 25 места. И это на текущий момент лучший дебют недели в местном чарте. 25-я строка. Песня Buzz Persuades. Это Майли Сайрус.
1: Чарт спешл.
2: Let's go.

0: Реклама.
1: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Хит-ФМ в Калуге. 58-88-88.

0: Хит Ньюс. Музыка. Существует мнение о том, что музыка позволяет не чувствовать себя одиноким, и оно не так давно получило научное подтверждение. Команда исследователей из Австралии провела несколько экспериментов с участием 600 человек, в которых им предлагали представить путешествие одинокого человека к далекой горе под разную музыку и в тишине, а после описать эти образы. Выяснилось, что саундтрек добавлял представляемым сценам яркости и других персонажей, причем вероятность их появления была втрое выше, чем при фантазиях в тишине. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: радио Хит ФМ.
1: Полное погружение в музыку в большом релизе на Хит ФМ. В этом часе мы с вами погружаемся в хит-парад Италии. И вот уже первая пятерка на подходе. Давайте узнаем, кто на этой неделе в Италии стал пятым. Ну, весьма почетно, по-моему, пятая позиция. Ну, конечно, не первая, но пятая тоже, знаете ли, не какая-нибудь там 99-я строчка. Итак, Сомбар, знаем этого парня, уважаем этого парня, с удовольствием слушаем этого парня. Сомбар, My Body Isn't Ready, Италия номер 5.

0: Лови везде хит на радио Хит ФМ. Обнови гардероб, угости сладким, устрой себе праздник. Везде хит, везде хит. Каждый будний день на радио Хит ФМ день подарков. Подробности на hitfm.ru. Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения.
2: Но плюс. Пора проверить здоровье. В Гемотест акция. Здоровущие скидки. Базовый чекап X6 по суперцене. Акция продлится с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
4: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
5: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
6: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
7: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58. Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Это большой релиз на Hit FM, специальный хит-парад и обзор чарта Италии. Недавно мы с вами слушали Sombra, его песню My Body Isn't Ready. Эта самая песня пока добралась только до 5-го места, но тоже неплохо. А вот Hugel, наоборот, может похвастаться тем, что уже, наверное, 3-ю или 4-ю неделю подряд он занимает 1-ю строчку. Да, песня Moving to the Sun, Hugel и Ultra Nate. Вновь на вершине, вновь 1-я позиция, поэтому Hugel'а мы поздравляем с победой. Ну и дальше послушаем еще раз этот супер-хит, этот классный трек Moving to the Sun, Hugel и Ultra Nate. 1-е место в Италии. На этом все, друзья. Спасибо, что были вместе с нами. Прощаемся с вами до завтра. Chart Special.

0: Реклама.
1: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58-88-88.

0: Реклама. Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
1: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
2: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: тренды.
1: Количество друзей у каждого свое, однако у большинства со временем этот показатель снижается в пользу качества. И совсем недавно профессор Гарварда Артур Брукс рассказал, кого можно считать настоящим другом. По словам ученого, таким человеком считается так называемый бесполезный друг, общение с которым не приносит какой-либо выгоды, а происходит из-за взаимного интереса. Полезные друзья, приносящие пользу, это, конечно, хорошо, но именно бесполезность в хорошем смысле позволяет понять, кто настоящий и надолго, а кто временно, пока это кому-то выгодно. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит News. Больше новостей на Хит FM.

0: можно просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
2: Капсикам.
1: Маме скрутила шею весной.
2: Капсикам.
1: Плечо подмывает у сына порой.
2: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
1: Капсикам. И боль на удалении.
2: Капсикам. Моя сила в движении.
3: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
5: Премьера СТС.
6: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
7: Ты у меня ствол украл.
6: Молчи давай.
5: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
8: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: Хит Ньюс. Открытие.
1: Большинство людей стараются реже говорить о своих успехах, однако охотно делятся неудачами. Почему так происходит, рассказали американские ученые. Оказалось, что большинство людей не хотят задеть чувства собеседника и потому предпочитают не делиться своими успехами с окружающими. Более того, многие стараются откладывать хорошие новости или даже идут на небольшую ложь, чтобы смягчить эффект от собственной удачи. По словам ученых, как правило, к такому поведению прибегают те люди, которым не безразличен тот, с кем он разговаривает. Также эксперты отметили, что подобная скромность из вежливости – распространенная социальная норма, которая помогает поддерживать отношения. Но может искажать картину мира. Окружающие чаще слышат о чужих провалах, чем об успехах, и начинают ошибочно считать, будто у всех дела идут неважно. А это, в свою очередь, способно усиливать тревогу и ощущение собственной неуспешности, особенно в эпоху социальных сетей. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей в группе «Радио Хит FM» в «Одноклассниках» и на сайте hitfm.ru.

0: Реклама. Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Кэш можем.
5: Беспроцентный лимит на все. Можем?
4: Кэш можем.
5: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
4: Кэш

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
2: Капсикам.
1: Маме скрутила шею весной.
2: Капсикам.
1: Плечо поднывает у сына порой.
2: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
1: Капсикам. И боль на удалении.
2: Капсикам. Моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
0: Обновленный Havail Jolion. Создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным. Полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым. Проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
3: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома Монте-Карло. Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани. Мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
4: Премьера СТС.
5: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
6: Ты у меня ствол украл.
5: Молчи давай.
4: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
7: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

Радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Хит Ньюс. Искусственный интеллект.
1: Человечество уже не первый год убеждается в том, что искусственный интеллект может помогать нам решать множество рутинных важных задач. Однако есть сомнения в его творческой составляющей, что совсем недавно подтвердили ученые из Тюмени. Во время эксперимента с участием нескольких сотен добровольцев исследователи последовательно показывали людям картины, сгенерированные нейросетями и нарисованные художниками, попутно оценивая их переживания, уровень расслабления и ощущение контроля над происходящим. Участники эксперимента не знали заранее, какие работы были сгенерированными, а какие созданы человеком, однако эксперты выявили взаимосвязь. Реальные картины поднимали настроение, уровень спокойствия и ощущение уверенности, в то время как творчество нейросетей положительно влияло только на настроение, и то не всегда. С вами был Илья Алексеев. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Хит-ньюс. Открытие.
1: Принято считать, что женщины более придирчиво относятся ко внешнему виду противоположного пола. Однако недавние исследования от норвежских ученых говорят об обратном. Эксперты опросили более 1000 человек в возрасте от 18 до 60 лет. Волонтеры должны были ответить, что они считают привлекательным, а что нет в партнере. В итоге выяснилось, что большинство женщин менее строго относятся к мужской фигуре, а также допускают возможность отношений с мужчиной невысокого роста. А вот мужчинам, наоборот, важно, чтобы женщина была роста выше среднего и не забывала следить за своей внешностью. Что ж, исследования, конечно, любопытные, но как ни крути, любовь зла, полюбишь и того, кого сердце выберет. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: главного хитового чарта на радио Хит FM. А это топ-3 на прошлой неделе.
1: Третье место.
2: Шакира и Бёрнабой. Дай-дай.
1: Второе место.
2: Tempo City. Self-Aware.
1: Первое место.
2: Диджей Годжа, Джейсон Дерула и Мелоди. Мичико.
0: Двигай хиты на сайте hitfm.ru и сам определяй положение любимых звезд. Слушай итоги главного хитового чарта каждую субботу в 6 вечера. Повтор в воскресенье в 12 дня.

Радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
0: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799.

Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.

Радиоканал радиостанции «Хит-ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS-7753-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Хит Ньюс. Открытие. Споры между веганами и мясоедами могут продолжаться вечно, однако международная команда диетологов совсем недавно сделала весьма интересное открытие, касающееся рациона питания и его связи с привлекательностью для противоположного пола. Эксперты выяснили, что растительная диета позволяет существенно улучшить показатели здоровья и веса в частности, дополнительно делая человека более привлекательным за счет улучшения цвета кожи, запаха, а также баланса мышц и жира. Впрочем, сейчас их теория дополнительно проверяется. Возможно, они просто давно не ели хорошего шашлыка. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей в группе радио Хит FM в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

0: Реклама.
1: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
2: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома Монте-Карло. Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.